Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места,

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
2: Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

повело, если вас в Объединенные Арабские Эмираты, тогда запомните, что из этой страны нельзя вывозить колоды карт. Почему? На этот вопрос не отвечу, просто предупреждаю. А вообще, путешествуя по миру, заранее ознакомьтесь, что попадает под запрет вывоза, поскольку правила бывают крайне неожиданными. А в эфире Авторадио все ожидаемо. Здесь всегда звучит самая лучшая музыка самых разных лет. Ей продолжаем наслаждаться. У микрофона Денис Левашов. Доброе утро, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Птицы и не думают умолкать, с новой силой принимаются щебетать, а все потому, что зарделся новый день. Доброго утра желаю вам и, конечно, беспрецедентно легкого рабочего дня. Меня зовут Денис Левашов, продолжаю баловать вас отменными хитами на волне Авторадио. Позитивного вам настроения.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Ряды утра наступившего дня на Авторадио ведут нас к важному, к утреннему драйв-шоу «Поехали». Денис Курочкин и Иван Броневой уже на подъезде к студии. Они готовы подарить вам правильный настрой на этот день. Встречайте их в следующем часе. Меня зовут Денис Левашов. Не прощаюсь, а просто говорю вам до свидания. До встречи на волне Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс. Генеральный

0: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Основано на реальных событиях.
8: Это будет автомобиль для русских дорог.
7: Иван Янковский. Паулина Андреева.
9: Ничего не говорите. Можете испортить.
7: Битва моторов. В кино с 8 октября.
10: 12+.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специалистов режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которому у граждан нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева. Дмитрий Леознов передает РИА Новости. В этой связи в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, отметил эксперт. Глава НИИ гриппа подчеркнул, что обновление штаммового состава делает вакцинацию особенно актуальной. Прививка должна помочь сформировать защиту против вирусов, которые будут циркулировать в течение сезона. В первую очередь вакцинироваться следует наиболее уязвимым группам населения – детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.
0: Про аварии.
2: Энергетики устраняют аварии. Авария на сетях в населенных пунктах в трех районах Приморья, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. В Приморье на 5 и 6 октября действует штормовое предупреждение за сильных дождей, риска подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются сегодня в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья, где может выпасть от 1 до 1,5 месячных норм. В связи с непогодой в филиале Приморские электрические сети с утра понедельника введен режим повышенной готовности. По данным регионального главка МЧС, без света остаются свыше 12 тысяч человек. Без электроснабжения 88 многоквартирных домов, 991 частный дом, а также 12 социально значимых объектов.
0: Про них.
2: Кандидат от либеральной партии, сенатор Флавио Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Лула да Силва вышли во второй тур выборов главы государства. Обработано почти 98% протоколов. По данным Высшего избирательного суда, Болсонару занимает первое место 47% голосов, а Лула да Силва набирает 44%. Ни один из кандидатов не получил более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре, согласно избирательной системе страны. Второй тур президентских выборов в Бразилии состоится 25 октября.
0: Про регионы.
2: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа возглавили рейтинг регионов России по уровню материального благополучия населения за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В топ-10 также вошли Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская область, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург занял 11 место, не попав в первую десятку. Высокий уровень доходов жителей этих регионов позволяет компенсировать высокие цены и обеспечивать достаточную доступность жилья. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия и Карачаево-Черкесия.
0: Про праздник.
2: Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей, работников сферы образования. Россия отмечает День учителя по всемирному календарю с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября. Российских педагогов с Днем учителя поздравил Владимир Путин. Но сейчас в России более 1 миллиона школьных учителей и порядка 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, курс евро 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 7 утра в столице, дамы и господа, утреннее драйв-шоу, поехали, в эфире Авторадио начинает этот день. Привет всем, кто уже за рулем, ну или тем, кто пытается на ощупь вообще там что-то понять, где он находится, там ключи найти или еще что-нибудь.
1: Ну хоть что-то найти.
0: Да, в любом случае, друзья, самый главный очевидный плюс сегодняшнего утра заключается в том, что мы вновь вместе. И вместе будем покорять рабочие часы, да и в принципе всю эту неделю. В студии по-прежнему, как и был, по-моему, даже и не уходил, Иван Броневой.
1: Да, я здесь прописался, никто не угоняет, мне и радость. И педагог по утроведению Денис Курочкин.
0: Не будем, давайте, тратить драгоценное утреннее время на долгие разговоры. Понимаем, что прямо сейчас нужно что-то бодренькое, поэтому за 3 минуты быстренько послушаем классные треки, после пробежимся по мировым новостям, что произошло, пока мы с вами отдыхали, спали. Ну и, конечно, следом организуем драйв-чат, который, возможно, кому-то из вас сегодня тоже принесет подарок. Ну а в нашем случае интересный диалог вместе с вами. Поехали! Доброе утро!
2: Драйв-шоу «Поехали!» Каждое утро на Авторадио.

0: Так, ребята, традиционно желаем каждому доброго утра. Здесь все без изменений, классное настроение, музыка, и мы драйв-шоу поехали. Иван Броневой,
1: Денис Курочкин.
0: Настроились, надеюсь, сделали погромче, готовы, собственно, приступить к делам. Пробежимся, давайте, по новостям, которые с нами произошли, пока мы отдыхали, пока наслаждались. Не знаю, чем вы там наслаждались, кстати, можете написать, что вы делали. Но что у нас есть на данный момент? Очень интересная новость о том, что бразильский футболист взял... Тоже были у него, видимо, выходные. Густаво Скарпова зовут. Парнишка играет за бразильский топ-клуб один и ведет блог про книги. И недавно он выпустил обзор на Льва Николаевича.
1: На книгу его.
0: И произведение, да. И, собственно, теперь он занимает топ-1 в Бразилии. Вот так вот. Здорово. Бразилец молодец. Теперь...
1: Забавно, что не сам бразилец, а именно книга занимает первое место.
0: Ну да, конечно, кому он нужен. А вот Лев Николаевич Толстой, да, теперь там лидирует. Классно, что и до тут долетела наша литература. Что еще произошло? Больничный в 27-м году будет составлять почти 1000 рублей в день. По ходу болей даже стало как-то выгодно. Минимальный размер больничного в России может как раз достигнуть этой цифры в сутки. На секундочку, а не за все это время, сколько вы там лежали, болели, да, с температурой. В зависимости, конечно, от месяца, люди будут получать где-то 900, может быть, где-то самое наивысшее 1033 рубля.
1: Но все равно невыгодно болеть, потому что на лекарства в сутки будет уходить по несколько тысяч рублей. А одной тысячи, я думаю, не хватит. Только так, чай с лимоном.
0: Ну, да, болеть, конечно, не хотелось бы, но невыгодно другое. Распивать и заниматься курением в общественных местах. Вот так вот. До 3000 рублей планирует ввести новый штраф, который, по подсчетам экономистов, принесет бюджету Российской Федерации около 4,5 миллиардов рублей.
1: Ну, а тут что говорить? По факту все справедливо. Это нехорошо, мы это не поддерживаем, мы это осуждаем. И тут девушка одна устроила челлендж, реально провела эксперимент. Есть такой, ну, не знаю, мем, не мем, в интернете ходит легенда, что курицу можно приготовить без плиты, просто шлепая ее рукой. Так вот, девушка выяснила, что нужно для этого 23 34 раза ударить курицу, и тогда она приготовится.
0: Передам жене, а то...
1: Ну вот.
0: 23 тысячи это, в принципе, было. Там осталось еще чуть-чуть.
1: И будет минимум, Вэл.
0: Лен, запиши цифры. Так, давайте далее. Перейдем уже к драйв-чату. Повод у нас сегодня тоже праздничный. На этой неделе вся страна официально отмечает День Учителя. Мы от всей души, конечно, поздравляем наших педагогов. Но параллельно решили устроить... Чуть-чуть такую небольшую ревизию того, что чему нас учили за школьными партами. Вспомните, как учителя уверяли вас, что без высшей, там, не знаю, математики, контурных карт по географии и знаний устройства, что там, инфузории, туфельки, мы пропадем во взрослой жизни. Да, вот биссектриса кому-нибудь пригодилась? Вот из нас двоих. Тебе нет?
1: Я только помню, что она такая крыса.
0: Крыса, да, бегает по углам, делит их пополам.
1: Угол пополам,
0: и
1: да.
0: Тому подобное. Давайте сегодня признаемся честно. Какие предметы в школе у вас были любимыми, а какие вы искренне терпеть не могли и почему? А самое главное, что вам пригодилось? И пригодились ли вам эти знания потом во взрослой жизни? Вот что именно... реально из школьных, так скажем, вещей и знаний вы используете, а что полностью забыли сразу после выпускного. Номер у нас не меняется. 915-459-2020. Группа ВК, Макс, СМС. Готовы принимать ваши откровения. Плюс еще, если вы отправите голосовое, вообще будет тоже волшебно. Почему нет? Ждем. Драйв-чат открыт. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис».
1: Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57 86 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребята, что может быть лучше утренней зарядки? Ну, конечно, выходной, большая премия, сон, проснуться где-нибудь на Мальдивах. Но если этого всего нет, тогда давайте займемся, правда, разминкой. Иван Броневой. Все самое интересное в мире спорта, что произошло за минувшие дни, часы, минуты, он, разумеется, поделится и расскажет. Делайте громче. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, с побед начнем. В Баку прошел первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Кирилл Пригода победил на 100-метровке брасом. Евгения Чекунова победила на 200 метров тоже брасом. Егор Корнев выиграл 50 метров баттерфляем с рекордом России. Потом он же взял серебро на 50 метров вольным стилем с рекордом страны опять же. И еще он победил на 50-метровке, повторив рекорд мира. То есть, ну, невероятный успех абсолютно. В сумме наши спортсмены завоевали 19 медалей. Заняли третье место в общем командном зачете, немного буквально там в одну медальку уступив Китаю и США. Далее поговорим о хоккее. Евгений Малкин вышел на 22 место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Евгений набрал 3 очка в матче с Монреалем, забил сам и дважды ассистировал партнерам. Питтсбург победил со счетом 6-5. Теперь на счету у россиянина 1411 очков, 535 голов и 876 передач в 1271 игре. Так что, ну, наши спортсмены на мировых аренах дают, как говорится, жару. Еще уже теперь на наших отечественных газонах и наших отечественных стадионах сборная России легко переиграла 121-ю команду рейтинга FIFA Намибию. Она даже не смогла ни разу в створ ворот пробить. Общий счет 6-0. Смотрел ли ты матч, Денис?
1: Нет, я был занят другими делами, но... Ну, 122-е место, ну, ребята, ну,
2: ни разу в створ, речь? Да, да, там как бы... Да,
1: ребята даже, ну, без обид не смогли правильно бутс подобрать, чтобы не скользить. Там, в принципе, могло быть и больше.
2: Наверное.
1: Не, ну, сыграли, победа, вау. Ну, была бы это Франция, может быть, другая реакция была бы.
2: С таким же счетом, желательно. Валерий Карпин одержал на посту главного тренера сборной России 25-ю победу, обошел по этому показателю Станислава Саламовича.
1: Спасибо ему, кстати, за географию, мы все больше и больше стран знаем.
2: Это правда. Но, кстати, есть важное достижение, уникальное достижение у нашей сборной. Сборная России по футболу – единственная футбольная сборная в мире, у которой прямо сейчас 4 сухие победы подряд. Это правда, это реально так. Остальные там 212, по-моему, сборных. Такой статистики не имеют. 210, простите, 210 сборных.
1: Ну, мы вот с Нигерией еще 6-го будем играть.
2: Да.
1: Но вот там будет поинтереснее. Все-таки тут команда уже посерьезнее.
2: Но это правда, есть на что посмотреть. Сама же сборная Намибии, когда уезжала, сказала, что мы готовы провести ответный матч на своей территории. Правда, при одном условии, у нас, говорят, денег нет. Но если вы заплатите за все необходимые расходы и организационные моменты у нас в стране, мы готовы вас принять. То есть нам надо приехать, заплатить за себя и еще и за те расходы, которые у них появятся при организации этого матча. Предложение невероятно заманчивое, просто не знаю, чтобы еще раз так победить, мне кажется, смысла особого нет. Ну и такая приятная небольшая новость из мира автогонок. Формула-1 на Гран-при Бахрейне прервалась из-за невероятного ливня, там был просто аномальный дождь, и чтобы воду эту разогнать, вышли... такие маршалы специальные, ну, сотрудники, которые практически с метлами, с обычными, вручную разгоняли воду с трассы, чтобы она побыстрее просохла, потому что зрители там на трибунах сидят, с зонтиками ждут, смотрят на это все. Но один маршал решил проявить, так сказать, креатив и стал бегать на этой самой метле, ну, буквально оседлав ее по трассе, как будто он играет в квиддич. Это вызвало невероятный восторг, зрители аплодировали, ну и таким образом вот эти минуты ожидания он действительно для зрителей скрасил. Молодец, красавец. На этом о спорте у меня все, в ближайшее время ждем ваших сообщений в нашем драйв-чате, тем более что совсем скоро будем их озвучивать. Рассказывайте, какие предметы в школе у вас были любимыми, какие вы ненавидели и что из этого вам пригодилось потом в жизни. 915-459-2020, пишите.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Семечки от Марта.

другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Авторадио.
9: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: приехали.
1: Итак, друзья, 7 часов и 40 минут уже на столичных. Время первой порции драйв-чата. Сегодня мы вас спросили достаточно легкий вопрос. Какая, грубо говоря, история из школьной программы вам пригодилась? Может быть, какие-то знания во взрослой жизни? Что именно вы реально используете, а что полностью забыли сразу после выпускного? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что есть к этой минуте.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Все тот же бизнесмен Игорь, строитель, нам пишет о том, что ему не пригодилась теорема Пифагора. Хотя, мне кажется, должна строителю быть. Нужна она, нет?
2: Ну, вроде бы, как бы да. Ну, хотя, может быть, у них там более прогрессивные методы.
1: Площадь квадрата, там гипотенуза, вот эта вся история, нет? Ну, может быть. И так дома хорошо строятся, наверное. Так, давайте погнали далее.
2: Значит, пришло сообщение от Людмилы. Говорит, мне старшеклассник как-то сказал: главное, научись читать и считать деньги, и все, больше тебе ничего в жизни не пригодится. Прошло 10 лет, сейчас мне 35 лет, и он был абсолютно прав.
1: Да.
2: Читать и считать деньги.
1: Любимым предметом в школе была биология, что повлияло на дальнейшую мою жизнь, так как закончил университет, защитил докторскую степень профессора, в целом доволен и двигаюсь в преподавательской деятельности. Вот так вот. Так что с профессиональным праздником, уважаемые коллеги. Это Борис из Кисловодска.
2: Ляля написала, девушка Ляля, учусь.
1: Ляля Колобок. Была у нас такая песня. Федя Дич.
2: Я помню.
1: Ну, всю жизнь запомню.
2: Странно, что ты ее помнишь, да? Так вот, пишет Ляля. Учусь в колледже на третьем курсе. Любила географию и биологию в школе, потому что вела просто классная руководительница. Она такая хорошая, здоровская, мне нравилась. Химию не любила и не понимала, как и физику. Ну, точные науки просто.
1: Роман написал: в школе любил геометрию. Знание базы помогло правильно рассчитать и построить шестиугольную беседку в саду. Зависть, да и только. Еще и своими руками. В Крёкшино нас слушают, вот оттуда, наверное, из беседки и пишут.
2: Знание базы.
1: База, да. Что еще у нас? По физре. Видел, да, сообщение?
2: Нет.
1: Любил очень физкультуру. И даже несмотря на частое освобождение по здоровью, с учителем до сих пор замечательные отношения. Еще из предметов любил литературу. Не скажу, чтобы какие-то предметы мне категорически не нравились, скорее они мне тяжелее просто давались. Это математика и биология. При этом с учителями этих предметов у меня тоже все замечательные отношения. Вот так вот. А физра пригодилась. Ведь на работе постоянно двигаюсь и перетаскиваю коробки. Знает, как правильно, наверное, приседы делать и тому подобное.
2: Да-да-да, брать становую, вот это вот все. Слушайте, ну, пока хорошо идем. И главный вывод из того, что вот мы прочитали, любили предметы не потому, что сами предметы интересные, а по большей части потому, что были хорошие, интересные педагоги, которым ученики симпатизировали. Это важно.
1: Да. Если человек заинтересует, то, естественно, все понятно. Вот у нас были такие тоже преподаватели, которые классная история. Людмила Николаевна рассказывала, что ты сидишь там, не знаю, ну, в любом... Во-первых, мы ее боялись, да, это первое. А второе, она очень интересно рассказывала.
2: До сих пор побаиваешься, да? Слушает тебя сейчас.
1: Я думаю, что да. Я сидел на третьей парте, прям, знаешь, как вот прям в центре меня было видно. Я не мог даже вот лишний раз двинуться в сторону. Кто двигался, тот сразу шел к доске. Вот. Мы историю знали прекрасно, волшебно. Спасибо ей. Так, ну давайте продолжать, ребят. Пишите еще 915-459-2020. Что вам пригодилось из школьных знаний? Собственно, что полностью, может быть, вы забыли сразу после выпускного? Ваш любимый предмет и тому подобные вещи. Ну и впереди нас ожидает Александр Белькович. Тот человек, который точно труды любил, наверное, в школе.
2: Мы, кстати, на трудах как раз готовили.
1: Ну, к девочкам, наверное, ходил туда в класс. Не просто же так он резко после школы стал шефом. Узнаем, что в этот раз он нам принес, какую вкусняшку будем с ним готовить. Так что не засыпайте. Делайте громче приемник, готовьте там, не знаю, может быть, нож, разделочную доску. Сейчас еще и вкусно позавтракаем. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Газель Бизнес». Коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55 99 00.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах «Традиции Севера». Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса: проспект Победы 5, ТЦ «Аксон» 1 этаж, ТЦ «Макси» Дальняя 33 и Чернышевского 88. «Традиции Севера».

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр, 54, 54, 54.
3: Реклама на Авторадио. 70 72 82. Музыка.

0: на Авторадио.
1: Роллс-Ройс в мире кулинарных искусств. У нас на связи Александр Белькович, шеф-повар и ведущий программы «Просто кухня» на СТС.
2: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Здравствуй, Саша.
3: Привет.
4: Привет, привет. Я не Роллс-Ройс, я скорее заряженная Лада какая-нибудь.
1: Давайте лучше о тыкве как раз поговорим. Сезон, тем более, уже нас настиг. Скажи, пожалуйста, что простое, но в то же время вкусное может приготовить каждый, даже холостяк?

0: это просто проверяется вилочкой, и все. Тыква очень быстро варится. Потом можно просто уже перебивать блендером, а можно сделать его вот здесь вот в разных стилях. Если, например, добавить сливки, он будет такой сливочный крем-суп, а потом взбить. Можно добавить, например, кокосовое молоко и имбирь. Mm-hmm. И сок лайма, например, или сок лимона. Он станет немножко в таком в тайском стиле, что тоже очень вкусно. И вот каждый выбирает. Можно просто перебить, будет обычный суп. Можно карри туда добавить, например, и сливки. И он будет в индийском стиле. И просто блендером его перебиваете. Если есть блендер такой, знаешь, как нога в кастрюлю прям вставляете туда. Погружной блендер называется. И перебиваете. Либо переливаете в стакан, а потом взбиваете. У вас получается нежнейший вкусный суп. А вот тюнинг сверху какой угодно. Хочешь креветочки пожарить сверху кинь. Хочешь ветчинку пожарить. У меня, кстати, очень популярный в интернете суп, по-моему, туда с ветчиной. Жарю ветчину с паприкой и чесноком. И сверху вот так ароматным маслом, вот этим подкопченным с ветчинкой поливаю. И, короче, в любом стиле. Что хотите, как, так и делайте.
1: Саня, а я еще видел, что добавляют куриный бульон. Вот если его не добавлять, как ты говоришь, он будет насыщенным?
0: Будет насыщенным. Если ты вы готовите со сливками, то он будет и так вкусным. И какие-то специи туда добавляете. То есть куриный бульон это вообще не обязательная история, но если, например, просто легкий, да, может быть, без сливок, то тогда можно сделать и на курином бульоне, а сверху курицу потрошить, чтобы всех устраивал этот вариант. Потому что некоторые, знаешь, типа, вот, овощной суп, странно, хочется что-то мясное. Поэтому всегда можно просто сверху добавить и все, и будет понятно.
2: С нами был шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович. Спасибо тебе.
0: Всем пока, спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о мошенничестве с налоговыми уведомлениями. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России мошенники снова начали активно использовать схему обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаясь запугивать штрафами. Гражданам напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Также стало известно, что россиянам рассылают письма от имени госведомства и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений.
0: Про нефть.
2: Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной. Об этом в эфире «Вести» сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на заседании Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, обсуждалось исполнение соглашения за июль-август, а также текущая конъюнктура. Вице-премьер добавил, что страны ОПЕК+, выполняют свои обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Кроме того, комитет выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских, международных перевозок и логистики, что серьезно влияет на неопределенности.
0: Про инициативы.
2: В Общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. С инициативы выступил заместитель секретаря структуры Владислав Гриб. Он призвал увеличить допустимую стоимость презентов до 10 тысяч рублей, передают РИА Новости. Общественник отметил, что установленный сейчас лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка педагогу. По его мнению, увеличение доступной стоимости позволит родителям и ученикам свободно поздравлять учителей с праздниками. Гриб призвал граждан не стесняться благодарить преподавателей и делать им подарки в качестве знака внимания и уважения. Об этом он отдельно подчеркнул, что речь идет о добровольных подарках от души, а не обязательных сборах на дорогие презенты.
0: Про природу.
2: Кратковременное потепление после первых заморозков в большинстве регионов юга России наступит в конце первой декады октября. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра. Ожидается повышение температуры до 25 градусов. Это будет связано с затоком теплых воздушных масс со Средиземноморья и продлится от нескольких дней до недели, уточнил синоптик. При этом в ближайшие дни регионы юга России ждет похолодание. В Ростовской, Волгоградской областях Республики Калмыкия в связи с прохождением холодного антициклона. В ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Средние дневные температуры по округу составят 13-18 градусов. Существенных осадков в ближайшее время не ожидается. Ну а в Свердловской области уже выпал первый снег, передает газета «Ру». Осадки были накануне вечером в Екатеринбурге. В Перми высота снежного покрова составила 1 сантиметр. Это самое раннее его формирование с 2010 года. На трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкирией вводились ограничения из-за метели. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, курс евро 94 рубля 32 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Драйв-шоу «Поехали» по-прежнему вещает в эфире Авторадио. Доброе утро всем, кто прямо сейчас слушает нас в плотном городском потоке, ну или же в офисе, или где вы находитесь. Мы всем рады, надеюсь, что вы сделаете громче, чтобы не прозевать то, что мы приготовили в этом части. А приготовили мы первое. Ваше сообщение в драйв-чате, где сегодня спросили о том, что вам пригодилось из школьных знаний. День учителя на этой неделе отмечается, и мы решили присоединиться к этому событию, вспомнить школу. Так что давайте, пишите, пригодилось ли вам что-то, и что вы используете в повседневной жизни. 915-459-2020.
1: Ну, я уверен, что вам пригодится игра «Много денег» на Авторадио, которая случится буквально через одну песню, потому что в банке нашей игры накопилось 15 тысяч рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали.
5: Каждое

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Пришло время, друзья, пополнить ваш кошелечек суммой в 15 тысяч рублей. Ну а с нами, так как с нами в этом сезоне, в 13-м счастливом, генеральный партнер игры Озонбанк. Он с удовольствием удваивает выигрыш, и получается, кошелечек может пополниться на 30 тысяч рублей. Что для этого нужно сделать? Как всегда, быть внимательным, ну и соблюсти некоторые правила.
2: Ну да, такие буквально пару этапов пройти. Первое, вступите в игру на сайте Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, останавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Дальше описывайте свою мечту, естественно, с подробностями, с интересными деталями, может быть, и пожеланиями. Ну а вот второй этап. Наслаждайтесь эфиром Авторадио, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Все. Достаточно все понятно и просто. Главное быть всегда внимательным, это 100%. Ну и, конечно же, ответить нам на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом вот только что. Я думаю, что вы даже и пританцовывали, и подпевали. Давайте перейдем к делу, остановим нашу радиорулетку, чтобы уже познакомиться с участником и узнать, о чем он мечтает. Поехали, останавливаем.
2: Итак, рулетка остановлена. Она выбрала номер, который заканчивается на 1824. Принадлежит он Елене из Москвы. Пишет она следующее. Хочу квартиру в Москве, в Тинао.
1: Это Новая Москва.
2: Ну вот. Значит, Новая Москва хочет квартиру Елена. Давайте ей позвоним. Набрали номер 1824, префикс 926. Ждем гимн Авторадио. Но, увы, слышим гудок, а хотелось бы гимн. Вот даже 3000, это значит, не можем отдать, получается.
1: Получается, да, ведь мы соблюдаем правила, друзья. И если вы хотите попасть в число счастливчиков, обсудить мечту, а возможно в ближайшем суперфинале, в четвертом еще и ее реализовать благодаря Авторадио, тогда проверяйте, пожалуйста, установлен ли гимн Авторадио или же нет. Понятное дело, что, возможно, вы думаете, что да, и даже вот как бы были уверены в этом и слышали сами, но вот бывает такое, что мобильные операторы шалят, поэтому периодически проверяйте, прослушивайте или спрашивайте тех, кто вам звонит, установлен он или нет. Иначе мечта будет также в разделе мечты, а не уже реализованной какого-то виде, я не знаю, там, яблоневого сада, дорога к дому при усадебном участке, яхта, домашний кинотеатр, что там еще у нас, новая машина, ремонт в квартире. В общем, достаточно большое количество мечт, и, в принципе, у нас нет никакого, друзья, для вас ограничений. Пишите, и главное, пишите, пожалуйста, чуть-чуть
2: подробнее.
1: Да, для того, чтобы мы поняли, а то вот иногда пишут, хочу машину красную.
2: Ну, да даже красную не пишу, просто хочу машину.
1: Да, либо просто красную, вот я как помню. Так же, как и квартира в Тинау. Ну а какая она должна быть?
2: Двушка, трешка.
1: Какой
2: студия?
1: Этаж? Вот именно. Так что давайте, включайтесь и, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее информации и, конечно, проверяйте гимн Авторадио.
2: Ну, а я хочу напомнить, что у нас впереди еще два суперфинала. Обязательно произойдут, а под самый Новый год еще будет дополнительный суперфинал от генерального партнера игры Озонбанк. Он исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Как вы понимаете, деньги в банке так и остались, как было 15 тысяч рублей, так и остается.
1: Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде вы у нас их заберете. Так что всем удачи, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Колесадаром.ру». Премиальные шины Пирелли в сети «Колеса даром».
1: Реклама спонсора.
2: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в «Колеса даром». Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в «Колеса даром». Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. «Колеса даром». Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
3: Реклама.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: 5355-88. Окружное шоссе 53. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
2: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехали!
1: Слушайте, ну до зимы еще время есть и достаточно много, а вот как к ней подготовиться, нужно быть во всеоружии, главное обладать нужной, необходимой информацией. Вот это как раз сейчас и появится в эфире с избытком. Встречайте, Автоновости и Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали.
2: Итак, ребят, начнем с важных нововведений, которые Министерство транспорта совместно с Госавтоинспекцией ввело для всех российских автомобилистов на этой неделе. А именно новый регламент, кардинально меняющий правила парковки во дворах жилых домов. Теперь дорожные службы получили официальное право штрафовать и эвакуировать любые транспортные средства, которые блокируют специальные площадки, предназначенные для пожарной и спасательной техники. Напомню, это специальная разметка, красно-белые перечеркнутые зоны во дворах. Теперь она приравнена к полноценным дорожным знакам. Если раньше мы с вами, жильцы, могли безнаказанно бросать там свои машины на ночь, то теперь за такое нарушение выпишут штраф в 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах 1500. Причем фиксировать нарушение планируют с помощью мобильных комплексов и приложения, которые... Ну, вот этот помощник Москвы-то.
1: А, вот этот?
2: Да-да-да. Ну, я называю Федя Стукач. Ну, в общем, с одной стороны, это правильно. Не дай бог, что случится, и негде спецтранспорту припарковаться. Но, с другой стороны, не все дворы и...
1: Располагают нужными парковочными средствами.
2: ЖК предполагает возможность вообще где-то как-то по-другому бросить автомобиль. Ну, в любом случае, бросая машинку на красно-белой разметке буквально на 5 минут, теперь влечет за собой риск продолжить утро в увлекательной поездке на штрафстоянку. Так что паркуйтесь, ребята, по-человечески, попробуйте найти для этого места. Двигаемся дальше к высоким технологиям и мировым премьерам. Так вот, с премьеры начну. Новую BMW 3 третьей серии привезут в Россию. Базовая версия трешки 156 лошадиных сил попала под льготный утильсбор, так что поставка стала выгодней. Но говорят, что первые машины могут появиться уже в феврале-марте 2027 года, и цена стартует от 7 миллионов рублей. Ну, это вдруг, если кто-то очень сильно топит, очень сильно фанатеет от баварского автоконцерна. Ну, теперь к высоким технологиям. Японский автоконцерн Toyota совместно с гигантом технологическим Panasonic официально объявили о завершении финальных тестов твердотелых аккумуляторов нового поколения для электромобилей. Новые батареи полностью лишены жидкого электролита, благодаря чему они не боятся даже самых, как пел Кузьмин, сибирских морозов жестких и абсолютно пожаробезопасны. Главное, цифра, которая позволила, собственно, поразить автомобильный мир, это скорость зарядки. Новый, например, кроссовер с такой батареей заряжается с 10 до 80% всего за 7 минут. При этом запас хода на одном полном заряде превышает 1200 километров. Концерн подтвердил, что серийное производство таких машин на заводе оснащением вот этих батарей начнется уже в следующем году. Конечно, революционная разработка. Наконец-то электромобиль будет заряжаться быстрее, чем мы с вами будем допивать утренний кофеек на заправке.
1: Ну, это фантастика.
2: Осталось только найти такую еще и станцию, которая будет быстро так заряжать этот автомобиль. Сколько это будет стоить?
1: Да, это вопрос, да.
2: Ну и на десерт. Курьез из мира безумной роскоши. Наверное, для тех, у кого в гараже уже есть абсолютно все. Немецкое тюнинг-ателье. Есть такое. Мансори. Официально представила лимитированную коллекцию. Можно подумать, ну что же они могли еще представить? Велосипедные шлемы, созданные специально для владельцев кастомных суперкаров. Главная фишка этого аксессуара стоимостью без малого 400 тысяч рублей.
1: Неплохо.
2: Это корпус, который полностью отлитый из кованого углеволокна.
1: Ну, карбона, проще
2: точно
1: говоря.
2: Точно такого же, из которого делают обвесы для Lamborghini и Ferrari. Шлем обтянут оригинальной крокодиловой кожей. Вентиляционное отверстие там есть. В точности повторяет решетку радиатора вот любого суперкара. А тираж шедевра ограничен, правда, всего 50 экземпляров было выпущено. Но... Странно, конечно, это будет выглядеть, когда что-то... шлем из крокодила за 400 тысяч рублей, но в любом случае, что можно сказать, что если не хватает на полноценный суперкар, Да, но можно начать со шлема и кататься на обычном самокате. Либо как-то, я не знаю, ну, на велосипеде. Я думаю, что те люди, которые фанатеют от велосипедного спорта, они, наверное, еще больше тратят. И кто-то явно, да, нет-нет, да купит такой шлем.
1: Ну, конечно, тратит. Вопрос, просто это в мире даже велосипедном, насколько я знаю, не очень приветствуется. Но это так, посмеяться и все. Но крокодиловая кожа на шлеме.
2: Вы же там больше топите за велосипедки классные.
1: За вот, бибы.
2: Бибы.
1: Они называются бибы.
2: В которых Боба едет. В общем, ребята, паркуйтесь аккуратно, следите за новыми батареями, выбирайте правильные головные уборы, не замерзните, самое главное. Сегодня и завтра в Москве не обещают такую теплую погоду, как, например, было летом. Все, а с рубрикой «Автоновости» прощаемся. Поехали дальше, навстречу драйв-чату, где сегодня обсуждаем самые лучшие школьные знания, которые вы получили. Пригодились они сегодня, на день сегодняшний вам, или нет? 915-459-2020. Пишите.
0: Поехали! Драйв!

0: трек. Не очень хотелось его прерывать, но я думаю, после того, что мы скажем, ребята, вы еще громче сделайте. Наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел, ребятки, на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание правил дорожного движения на странице проекта. И команда «Авторадио» приступила к проверке результатов, да, и определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем их имена.
1: Напомним, что 10 лучших из вас в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их будут ждать внушительные денежные призы, а лучшие из лучших, самый единственный и неповторимый, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий.
0: «Лада Искра» от спонсора проекта «АО АвтоВАЗ». Ну, кто-то будет ехать именно с таким смехом.
1: Я лучше!
0: В общем, ребята, да, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».
1: 18+.
3: Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
14: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
15: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
16: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
17: Красота-то какая, лепота.
18: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Арабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика Капучино.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, друзья, 8.40 на столичных. Это драйв-шоу «Поехали». Мы по-прежнему читаем ваше сообщение в драйв-чате. Выяснили, что уроки трудов, где пацаны точили табуретки, а девочки варили борщи или шили фартуки, это самые прикладные гениальные знания, которые пригодились вообще по жизни. Кто-то благодаря школьной физкультуре до сих пор умеет быстро бегать от проблем, сдавать нормативы. Какой у вас, ребятки, до сих пор, может быть, приятные впечатления и осадок оставили школьные знания? Может быть, где-то вы их применяете? Может быть, вообще забыли сразу после выпускного? Давайте, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. За что вы искренне благодарны сегодня своим учителям? Почему нет? Давайте, напишите.
2: Владимир пишет: никогда не понимал, зачем мы таскаем с собой контурные карты. Да еще и красим их, если есть атлас, и там уже все давно нарисовано и раскрашено. Вот до сих пор вопрос беспокоит Владимира, взрослый человек, судя по аватарке.
1: Мне в школе нравились три предмета: история, география и алгебра. Хочется передать будущему поколению: учите историю и знайте, что было, и географию. Вот.
2: Ну, для кругозора это точно пригодится.
1: Юрий. Алгебру, чтобы знать, сколько, что там, считать уметь и тому подобное, это тоже, кстати, нужно. Еще было бы здорово, если бы ввели бы в школу ЖКХ, что-нибудь такое. Как высчитывать...
2: Экономика.
1: Вот эти, да, коммунальные платежи и тому подобные вещи.
2: Вообще, как деньги копить. Очень полезная история. Дима пишет: жду, когда в жизни пригодятся... дециметры. В школе не любил химию. Вот дециметры, правда, зачем?
1: Мне пригодилось много. Екатерина написала: училась на медработника, работаю инженером. В школе утверждала, что черчение не нужно. Геометрия, да ну. А за географию как-то неловко стало, когда в поезде иностранец спросил, какая самая глубокая точка в моем родном водохранилище. Ну, как бы, да. В общем, скажу, что для образовательного человека, образованного человека, который учился в школе, СССР не стыдно было. В обществе поговорите про историю, про искусство, физики, вспомнив что-либо из школьной программы. То есть тут немножечко сетуют на то, что тогда было мощнее. Сейчас много поблажек, понимаешь, много всевозможных, моментов, которые пытаются обходить, или идите, запишите сами на дополнительные. Там нормально обучали.
2: Там заставляли учиться, я помню. Немножко, но помню. Так, давайте теперь перейдем к игре, которую мы не заставляем вас играть. Нет, ни в коем случае. Хотите, позвоните, выиграйте. Подарок классный, игра веселая. Но это все добровольно. Звоните по номеру.
1: Да, пожалуйста, 258-3320, код Москвы 495. Классная забава ожидает вас, как и подарок в финале. Если, конечно, справитесь с заданием.
0: Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
3: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
4: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
6: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
7: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega.

0: слона.
1: Поехали.
2: Ну и так, сегодня в товарах, которые, а точнее, в одном товаре, который мы нашли, а еще подобрали к нему отзывы, будет разбираться Константин из города Одинцово. Константин, доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе утро, парни. Доброе утро, страна.
2: Ты уже выбрался из Одинцова, подскажи. Проехал ли ты нормально?
4: Точно, да.
2: Тебе
4: да,
2: повезло. Да. Обычно там всегда пробочка. Так, скажи,
4: пожалуйста. Там есть платная дорога.
2: Как? Ах ты какой! Значит, богатый. Ты на маркетплейсе оставляешь достаточно большое количество денег, да?
4: Бывает, оставляю, да.
2: Бывает. Че последний покупал?
4: Последнее. Бутсы ребенку покупал.
2: Ох, хорош. Значит, футболом занимается человек. Ну окей, давай тогда перейдем к делу. От нас задание, от тебя, собственно, правильный ответ и подарок. Давай.
3: Ты смотри, Кость, важный момент. Мы сейчас будем тебе озвучивать три отзыва к реальному товару на маркетплейсе. Будем идти от наименее понятного к наиболее простому и очевидному. Если справишься и догадаешься с первых двух отзывов, подарок будет, ну, поярче, побогаче, подороже. Ну, а если только с третьего, символический подарок тебя ждет. Ну, а если совсем не справишься, ну, извини, просто аплодисменты. Вот такие сегодня правила, собственно, как и всегда. Если ты готов, можем начинать. Готов?
4: Готов.
3: Поехали.
0: Купи слона.
3: Итак, первый отзыв. Наименее понятный оставил Жим Жимович. Поставил рядом с диваном. Теперь каждый вечер возникает один и тот же выбор. Либо использовать ее по назначению, либо сделать вид, что я ее не вижу. Пока счет 47-0 в пользу.

0: Что-то явно
1: тяжелое.
0: Да, но если сосед прибегает.
2: Штанга.
0: Штанга. Ну, может быть, как вариант. Но я предлагаю тебе все же рискнуть и послушать третий отзыв. Там сразу станет явно все.
2: Да.
0: Хочешь все-таки третий? Хорошо. Правильное решение, кстати. Давайте.
1: Его оставил, кстати, твой тезка. Так совпало абсолютно случайно. Костя с третьего раза.
0: Это не твой ник. Может быть, мы на тебя попали?
2: Нет.
0: Хорошо.
1: Так вот, Костя пишет. Хорошо подходит для домашних тренировок. Особенно, если дома маленькая квартира. После занятий свободного места становится значительно больше, потому что остальные члены семьи уходят в другую комнату. Явно спортивный снаряд. Но не штанга, но спортивный снаряд. Не из женского рода.
0: Дать от себя подсказку.
1: Но?
0: Это вот особенно, знаешь, некоторые используют, когда капусту дома квасят.
1: Угу. Или если подошву ботинка приклеивал, сверху тоже ее можно поставить, чтобы схватилось.
0: Да, вот что-то в этом направлении. Пожалуйста, Константин, считаем до трех. 3, 2, 1, твой ответ...
2: Гиря.
0: Гиря, говорит Константин. И это проверяем.
3: Ответ верный. Это гиря.
0: Гиря! Ничего себе!
1: Ну, явно же Костя с третьего раза. Совпало все!
0: Абсолютно точно. Я думал, что догадается быстрее, потому что покупал бутсы для ребенка. Я думал, как бы спортивный атрибут явно поймет, о чем идет речь, когда... Ну, что еще может тяжелое упасть спортивное, чтобы сосед прибежал?
1: Ну, штанга вообще дома вряд ли. Ну, в целом это редкость.
0: Ну, там еще скамья нужна, чтобы все это делать, да. Если нормальный жимчик. А гирь-то и безо всего, тем более сейчас спорт с гирей обратно набирает популярность. Сейчас столько всевозможных появилось
1: упражнений.
0: Этих самих, так скажем, железных-то устройств. Есть мягкие, понимаешь?
1: Есть водные.
0: Есть, которые прям там с какими-то насадками. В общем, классная штука. Укрепляет всю спину, всю руки,
1: вообще
0: грудные.
1: Все тело.
0: Да, поэтому мы, ну что, поздравляем тебя. Но это была третья попытка же, верно?
1: Да.
2: Да, да.
0: О, ну давай тебе... Что мы можем отдать? Сейчас открою.
1: Я подарочную комнату.
0: Завхоз посмотрю по нашему списку. Ну ладно, давай пауэрбанк все равно отдадим. Че нам, жалко, что ли?
1: Нет.
0: Нет.
1: Поэтому... Ближе всего лежал, видимо. О.
0: Константин, поздравляем тебя. Классный. Доставит тебе удовольствие, когда телефон будет садиться. Хоба, вставил и до нашей встречи вспомнил. Поэтому тебе
2: и
0: спасибо.
2: На связи, да.
0: Давай, хорошего тебе дня. Звони еще, обязательно с тобой встретимся, как и с другими участниками нашего эфира. Но уже в драйв-чате, ребят, в следующем часе будем подводить итоги. Что вам пригодилось из школьной программы? Вот такой был, собственно, простой вопрос. Может быть, какой-то был очень любимый предмет, какой-то не очень. Почему? Напишите 915-459-2020. А с игрой «Купи слона» мы прощаемся до следующей недели. Все.
4: Купи слона.
5: Купи слона.
4: На Авторадио.
5: Реклама.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.

0: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
13: 9 утра в Москве.
12: Новости.
14: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Финансирование на бесплатное питание в школах увеличат почти до 80 миллиардов рублей. Об этом подробнее через секунду.
12: Про главное.
14: Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся составят 79 миллиардов 600 миллионов рублей в будущем году. Речь о школьниках, которые получают начальное общеобразование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Правительство внесло документ в Госдуму. Среди приоритетов выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, а также помощь участникам СВО и их родственникам.
12: Про бизнес.
14: Число зарегистрированных самозанятых в России за 3 года увеличилось более чем в 2 раза, до 17 миллионов 400 тысяч человек. К концу будущего года их количество может превысить 20 миллионов. Об этом газете «Ру» рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, рост связан прежде всего с простотой регистрации. Получить статус можно через приложение «Мой налог», после чего человеку не нужно покупать кассу и подавать декларации. При этом самозанятость разрешается совмещать с работой по трудовому договору. Это позволяет легально получать дополнительный доход от услуг или собственного производства, отметил Балынин. Он напомнил, что плательщики налога, льготного налога перечисляют 4% с доходов от физических лиц и 6% от компаний и индивидуальных предпринимателей. Годовой доход не должен превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей.
12: Про учителей.
14: В сентябре в российских школах открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий. Из них 11,5 тысяч – это учителя-предметники. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Больше всего не хватает учителей математики. Они составляют 24% всех опубликованных объявлений. На втором месте преподаватели русского языка и литературы замыкают тройку учителя физики и иностранных языков. Среди преподавателей дополнительного образования не хватает психологов, логопедов, дефектологов и социальных педагогов.
12: Про инициативы.
14: Майские праздники нужно сделать непрерывными, так как многие россияне берут будние дни между праздниками отгулы. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перерывы между двумя парами праздничных дней не дадут толком спланировать отдых.
12: Про столицу.
14: Минимальная температура воздуха минувшей ночью в столичном регионе зафиксирована в поселке Черусти. Столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Черусти, расположенные на востоке Подмосковья, неофициально называют полюсом холода Московской области, так как там температура часто оказывается ниже, чем в других районах Москвы и Подмосковья. Ну а в столице минувшей ночью было теплее. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, зафиксировали 9,4 градуса. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

0: Так, 9 утра уже в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире от Авторадио. Друзья, открываем финальный час. Доброе утро всем, кто по-прежнему проводит время в нашей компании. За пультом здесь так же, как и был Иван Броневой.
1: И за микрофоном Денис Курочкин.
0: Так, в этом часе будем читать ваши самые сочные, смешные сообщения по поводу школьных знаний, предметов, которые вам нравились и нет. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020. СМС-мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, что у нас, кстати, сегодня приглашение на поход в кино и набор для автолюбителей от создателей фильма «Битва моторов». Врум-врум, да.
1: Вот это щедрость.
0: Который выходит в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября. Вот такой вот эксклюзивный мерч вы можете получить. Но и это еще не все.
1: Конечно, эксклюзивная информация о том, как подготовить автомобиль к надвигающимся холодам и к зиме в целом, от автоэксперта мы получим. И в ближайшие несколько минут услышим рекомендации по киноновинкам от Николая Никулина.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Так, друзья, шурша конфетными фантиками, он уже в нашей студии прибежал. Николай Никулин, как всегда, все самое интересное, потрясающе, забавно. И чтобы не пожалеть о потраченных деньгах, киносоветы, кинорекомендации в эту минуту. Давайте послушаем.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николя.
2: Привет.
3: Денис Иван, доброе утро. Сегодня я к вам с рекомендациями по новинкам онлайн-кинотеатров, а конкретно расскажу вам о сериалах. То есть, если вы хотите не просто вот пошуршать все-таки конфетными обертками, да, а хотите устроиться не один день на диване, то это вот сериалы, про которые я расскажу. Начну с сериала «Полдень». Там 6 серий. Как ни странно, не так уж и много. В то же время вот уже 2 вышло и будут выходить по четвергам. Это такой просмотр, растянутый во времени. И это очередная экранизация «Братьев Стругацких» по произведению «Жук в муравейнике», «Полдень» с Максимом Матвеевым и Юрием Колокольниковым. Кстати, Юрий Колокольников играет Максима Камерера. Такого персонажа мы уже видели в «Обитаемом острове» Бондарчука какое-то время назад. Это такой персонаж, часто появляющийся у «Братьев Стругацких», прогрессор, как и, кстати, новый герой Максима Матвеева, тоже прогрессор, но с ним что-то случилось. Он вступил в контакт с цивилизацией, с которой мало кто вообще когда-либо вступал в контакт. Кажется, что сошел с ума, кажется, убил своего начальника, возвратился. Почему кажется? Потому что в этом всем должен разбираться, и как раз будет разбираться Юрий Колокольников. Вот он вернулся на Землю, а что там с ним произошло, что он понял, будет выяснять. Кстати, Юрий Колокольников появляется в кадре, ну, видно, знаете, вот первый сразу кадр, он отдыхает, он в майке, он просто проживает свою лучшую жизнь, и кажется, что и сериал это тоже подтверждает, поскольку ему предложили эту главную роль, он играет, ну, честно говоря, налегке. Вот ему действительно предложили, но, Юра, сыграй. Клим Казинский, кстати говоря, предложил, режиссер довольно известный, 13-й клинической, первого номера, и «Вне себя». Это действительно хороший, элегантный сай-фай, но тут вот дальше споры, насколько это Стругацкие, и мы можем с вами еще сейчас просидеть час эфира и спорить, Стругацкие ли это. Действительно, там Москва не советская, а Стругацкие советские писатели, они описывали фантастическое будущее с Советским Союзом. Здесь, конечно, Россия, угадывается Москва, стеклянные высотки, вопрос урбанистам, понравится ли им такая, да, зеленая, с одной стороны, но Москва без сталинских высоток, без нашей любимой архитектуры, это вот вопрос тем эстетом, который смотрит кино ради декораций. Посмотрите сериал «Полдень». Другой сериал называется «К востоку от рая» или «Эдема». Друзья, это экранизация Джона Стейнбека, знаменитого американского писателя, Нобелевского лауреата. Уже звучит как будто для многих скучно, потому что это костюмная драма, потому что это конец 18-го, начало 19 века. Почему я сказал «кому-то», может, для кого-то прозвучать. А кто-то, извините, очень любит костюмные мелодрамы. У нас, кстати говоря, очень... почему, кстати, на турецкие сериалы люди западают? Потому что...
2: Картинка,
3: модели. И здесь тоже самое главное. Модель, главную роль играет обаятельная, очаровательная Флоренс Пью. Сегодня, если вы заходите в социальные сети, наверное, слышите только 2 фамилии американских актрис. Сидни Суини и обсуждение ее глаз, разумеется. Ну и Флоренс Пью, обсуждение сейчас ее платьев и каких-то очень диких провокационных разрезов. Вот у Флоренс Пью-то сейчас обсуждают. Но она как раз премьерит этот сериал. Сериал интересный тем, что я бы его так назвал, как поссорились Каин и Авель из-за Флоренс Пью. То есть буквально она играет Кэти Эймс, мать этих 2 детей. И имена их не случайно. Понятно, что в произведении они немного по-другому называются, но это такая метафорическая притча про ссору братьев из-за матери, которая разрушила их жизнь. Посмотрите, интересное кино. Но опять-таки, костюмы Флоренс Пью.
0: Угу. Еще раз напомни нам и первое, и второе.
3: «Полдень» и «К востоку от рая». Кстати, еще, наверное, скажу очень важную вещь, что спродюсировала вот сериал «К востоку от рая» Зои Казан. И она, между прочим, внучка того Элия Казана, который в 55-м году снимал одноименную экранизацию тоже.
0: Угу. Все это сериалы?
3: Это все сериалы.
0: И все это доступно?
3: Все доступно. Здесь будет 7 серий.
0: Спасибо большое, Николай Никулин. Как всегда, свеженькие сериалы вам на вечерок, хотя... Я думаю, что там надолго, да, все это растянется?
3: На несколько вечеров точно.
0: Спасибо большое.
2: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей до конца месяца. «Мартен Лада». Подробности по телефону 53-55-88. Вологда. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Доброе утро всем, это драйв-шоу «Поехали» в студии Курочкин.
2: Иван Броневой.
1: Всем здравствуйте еще раз. Как бы мы не хотели, не старались с Денисом, не пытались продлить лето, но, увы, смена сезона уже очевидна. Скоро всем автомобилистам придется задуматься о подготовке автомобиля к холодам, настоящим морозам. Так вот, что обязательно нужно проверить и какие работы провести? Вот об этом мы прямо сейчас поговорим с директором департамента послепродажного обслуживания бренда корейских автомобилей KGM Евгением Морщихиным.
0: Что там под капотом? Поехали!
2: Евгений, доброе утро!
1: Доброе утро, Евгений!
3: Доброе утро всем!
2: Евгений, KGM, это же бывший Ssangyong, все верно?
3: Абсолютно верно. KGM — это 100% правопреемник бренда Ssangyong.
2: Тогда вы точно не новички на нашем рынке. Однако, давайте к теме, серьезно. За последние годы и авторынок, рынок сервиса сильно изменились. Цены выросли, с некоторыми брендами возникли сложности с поставками, все это знают. Но все-таки хочется и машину поберечь, и сервис найти, где без проблем могут обслужить и, соответственно, на денежку тоже не кинуть. Что скажете про эту ситуацию?
3: Ну, смотрите, к сожалению, в текущей реалии, если бренд ушел из России, то реально возникают сложности с запасными частями, со стоимостью обслуживания, с обновлением ПО и с технической информацией. У новых брендов тоже стоит точно такой же вызов для того, чтобы обеспечить максимальное качество, то есть нужно обучить персонал, перевести документацию, обеспечить поставки запасных частей. И при запуске бренда KGM мы на самом деле постарались решить все известные нам сложности и проблемы. Мы подготовили дилерскую сеть, технических специалистов, инфраструктуру. И основываясь на этом на всем и особенностях российского рынка, мы дали гарантию 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Также мы со своей стороны обеспечили дилеров диагностическим оборудованием, технической документацией, сразу перевели ее на русский язык. И обеспечили актуальными каталогами запасных частей, что особенно актуально в современном мире. Более того, мы организовали склад в Подмосковье и добавили туда почти 2000 артикулов наличия, поэтому ждать запасных частей долго не придется.
1: Ну, то есть, получается, о своих покупателях вы как следует позаботитесь.
3: Получилось так, что не только о своих. В нашей дилерской сети по статистике сейчас 25% автомобилей, привезенных по параллельному импорту. И даже их мы точно так же поддерживаем. Поэтому если у вас автомобиль с производством позднее 1995 года, бренда Ssangyong, мы готовы вам помочь. И если вдруг у нас нет каких-то запасных частей, мы везем их с центрального склада в Корее.
2: Серьезно, подошли к вопросу. Но вернемся к автомобилистам. Готовить машину к зиме, которая вот-вот уже на носу. Предстоит это каждому. Что вы посоветуете своим клиентам и любому автовладельцу?
3: Ну, во-первых, правда готовить. Действительно, низкие температуры увеличивают нагрузку практически на все узлы и агрегаты автомобиля. Начните, пожалуйста, с аккумуляторной батареи. И при необходимости, соответственно, зарядите или доведите уровень электролита до необходимого уровня. Следующий важный момент – это моторное масло и другие технические жидкости. Масло должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и подходить для соответствующего температурного диапазона, в котором эксплуатируется автомобиль. Также проверьте уровень охлаждающей жидкости, потому что это обеспечивает сохранность и правильный прогрев двигателя после запуска.
1: Мы, кстати, вот совсем недавно в эфире обсуждали эту тему с охлаждающими жидкостями, поэтому очень актуально получилось.
3: Вы знаете, хочу со своей стороны добавить, что у нас в KGM межсервисный интервал 15 тысяч километров, и для того, чтобы его обеспечить, мы работаем с производителями масла и контролируем качество масла по мере его износа в двигателе. И гарантируем то, что если вы используете оригинальные технические жидкости, с вашим автомобилем будет все прекрасно.
1: Что еще будем делать?
3: Мы же с вами должны чем-то зацепиться за дорогу, поэтому, конечно же, зимние шины. Со своей стороны хочу добавить такой нюанс. Для зимних шин очень важно контролировать давление во время эксплуатации. Поэтому не ленитесь хотя бы раз в месяц подойти с манометром и проверить, какое давление в шинах вашего автомобиля. Потому что именно давление обеспечивает правильное пятно контакта и обеспечит вас в каких-то экстренных ситуациях дополнительным сцеплением. Кстати, хочу обратить внимание, что наш маркетинговый торос прошлой зимой прошел ресурсный тест в 20 тысяч километров. Автомобиль стартанул в этом тесте на пробеге 25 тысяч километров, завершил его на 45 тысячах в морозильной камере, где температура после полной ночи стояния в камере была минус 30.
1: Угу.
3: И после этого он уверенно запустился, что говорит о высокой надежности наших автомобилей и готовности их к суровым российским зимам.
2: Есть готовый чекап для подготовки к холодному сезону, так что, ребята, воспользуйтесь и воспримите это как совет действию. С нами был директор департамента послепродажного обслуживания корейского автомобильного бренда KGM Евгений Морщихин. Спасибо за подробный разбор.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
4: open up your eyes.

0: все-инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все-инструменты.ру. Для тех, кто создает. ООО «Все-инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
10: Мне с гусем.
9: Так они все с гусем.
10: Так я все и возьму.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Первое правило Хавы LF7 – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейла 7 2026 года не является. Объект действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Итак, 9 часов, друзья, уже и 40 минут натикало в столице. Дочитываем последнее сообщение и закрываем наш школьный драйв-чат. Сообщений пришло действительно достаточно большое количество. Можете с ними сами ознакомиться в нашей группе ВК. Пишите также в Макс и СМС, если кому удобно. 915-459-2020. Напомню, какие предметы были любимыми, нелюбимыми, почему? А главное, пригодилось ли вам потом во взрослой жизни вот эти всевозможные знания?
2: Какие-нибудь.
1: Ну, понятно, что писать, читать и знания истории, географии, это, ну...
2: Ну, это базовое.
1: Это база. Ну, может быть, какие-то отдельные. Законы Ома, вон, да, пифагоровы штаны, бисектрисы и тому подобные вещи. Может быть, это как-то повлияло на вас при выборе профессии и вообще кем стать в этой жизни. Давайте, подводим итог.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, у меня в школе самым ненавистным предметом была химия, таблица Менделеева, валентность снилась мне в кошмарах. Я вообще не понимал, зачем мне это надо. В итоге я вырос и открыл свою сеть еще и автомоек, где мы каждый день смешиваем разные химические составы, конечно, пены и воски, чтобы не испортить лак на машинах. Пришлось нанимать технолога и самому заново учить матчасть. Вот уж точно, от чего бежал, к тому приплыл.
2: Ну, в целом, я думаю, что не помогла бы школьная программа для таких серьезных моментов
1: в жизни.
2: Только
1: если химичке звонить.
2: Вот
1: можно было
2: разговор.
1: Ее нанять, технолога.
2: Так, тут Павел пишет. Мыть машину при отрицательных температурах надо холодной водой, так как она медленнее замерзает, чем теплая. Это физика, не помню какой класс. Вот такое знание пригодилось.
1: Мой самый любимый предмет, это были уроки труда у трудовика Михалыча. Так вот его называли. Делали разделочные доски, точили ножи, собирали табуретки. Сейчас я работаю в банке, причем, знаешь, такая как бы топ-менеджер, заявочка туда. Целыми днями сижу в костюме монитора, но когда на даче нужно построить что-то своими руками, я делаю это с таким удовольствием, лучше любой наемной бригады. Михалычу респект, руки помнят все.
2: Красавчик. Красавчик и Михалыч, и автор сообщения.
1: Пишет, кстати, нам тоже Михалыч.
2: А, удобно.
1: Либо он сам про себя так. Спасибо за труды. Либо просто так вышло.
2: Так, Ирина написала, говорит, ребят, поразмыслив, я понимаю, что больше всего мне, как ни странно, пригодились знания по биологии. Растительный мир, животный, строение человека — это реально нужные вещи для жизни. Ирина из Москвы.
1: Ирина из Москвы. Так, кому же отдать сегодня билеты, так скажем, приглашение на поход в кино и набор для автолюбителя от создателя фильма «Битва моторов»?
2: Было бы здорово, если бы у нас был человек, который сам работает учителем. Вот прям сразу не задумываясь, можно
1: давай,
2: было бы отдать.
1: 915-459-2020. Может быть, сейчас среди большого количества сообщений сейчас учитель, как отпишется нам, сразу пойдет.
2: Первый.
1: Первый. Вот прям первый, кто напишет. Я учитель. И мы такие, ну держи. То, что все-таки праздник на этой неделе у них.
2: Ну да.
1: Почему бы нам его учителей и не поздравить? Так, еще, может быть, одно прочтем.
2: Ну давай.
1: Что еще? Я в школе обожал... у тебя была астрономия?
2: Астрономия была, да. В последний класс, в 10-11, да, астрономия была.
1: Да, ну вот, короче, обожал астрономию, наш слушатель, физику, мечтал о космосе. А в космос я не улетел, работаю обычным... человеком, не буду, ну, правда, не говорит кем.
2: Работаю обычным человеком, классная профессия.
1: Ну, это как есть один Прохор Шаляпин, тоже работает.
2: Он работает успешным человеком.
1: Амбассадор Чила, да. Так, но знание, продолжу сообщение, законов физики и инерции меня спасает на зимней трассе каждый год, когда нужно удержать многотонную махину на гололеде. Все, мы поняли, он, видимо, водитель большой фуры. Четко понимаешь, как работает сцепление и масса, так что учите физику, пацаны, на дороге, она спасает жизнь. Вот так вот. Ну, еще внимательность, конечно, аккуратность и знания. Итак, ну что, 915-459-2020, учитель есть у нас?
2: Константин.
1: Пожалуйста.
2: Константин Комаров написал просто, я учитель.
1: Я учитель. А мы не проверим.
2: Константин Комаров.
1: А разве можно так?
2: Ну, а что? Ну, а что я сделаю? Как? Удостоверение пришлите, учитель. Ну, себя с указкой сфотографируйте.
1: Надеюсь, что он нас не обманывает, то, что мы еще те доверчивые люди. А мы поговорили. Кто первый из учителей напишет, тот и молодец. Ну, и вручайте тогда.
2: Все, пожалуйста, Константин Комаров, вы получаете приглашение на поход в кино и набор для автолюбителя от создателей фильма фильма «Битва моторов», который выходит в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября. Поздравляем!
1: Кстати, набор автолюбителей — это пускозарядное устройство, там еще фонарь, зарядка, насос, электронасос, ой, термокружка, салфетка, там вообще набор нормальный.
2: Я тоже хочу.
1: Я тоже хочу. Хороший набор для зимы. Так, ну что, всем большое спасибо. Спасибо за вашу отзывчивость, ребята, и за то, что вы нам написали. Возможно, кто-то из вас не помнит формулу там ускорения свободного падения, и кто-то путает столицу Австралии и Австрии. Но школа научила главному — умению выкручиваться в сложных ситуациях, находить общий язык с кем? Абсолютно разными, да, людьми, и дружить на всю жизнь. В любом случае, всем учителям большое, огромное спасибо за их точно, как минимум, стальные нервы. Драйв-чат на сегодня завершен. Поехали дальше.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50, телефон 55 99 00.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребята, пришло время... Ну, еще раз пробежаться, потому что мы вместе с вами успели подвести итоги. Ведь время нашего эфира на сегодня подходит к концу. Хотя, мне кажется, началом вот этого рабочего дня мы провели отлично. Итак, сегодня мы узнали, что происходило в мире спорта. Иван поделился, как и в мире авто новостей тоже. Прозвучали интересные.
2: Денис молодец.
1: Спасибо, я вот нарывался на это. А вы не нарывайтесь, ребята, еще раз говорю, на вот эти всевозможные красные линии, которые находятся у вас во дворе, чтобы вашу машину не эвакуировали. Будьте, пожалуйста, начеку. Смотрите все-таки, куда вы паркуетесь. И что же посмотреть, раз мы уже говорим про глаза. Николай Никулин нам сегодня посоветовал классные сериалы «К востоку от Ра и Полдень», которые, ну, действительно, как он сказал, на пару месяцев, наверное, вас точно увлекут.
2: Ну, там что-то 7 серий, по-моему,
1: ну, каждом. Если смотреть вкусно, да, я имею в виду не сразу запоем, а как-то посмотрел, обсудил, переосмыслил, перешел к следующей.
2: Это вот как тогда некоторые, да, выходят раз в неделю, одна серия. Вот,
1: вот, да, я ненавижу это. Ты же забываешь сразу смысл и контекст. Ну, хотя бы раз в день-то. Ну, в любом случае, ребят, вам решать. Главное, что советы были. Еще раз, «К востоку от Ра» и «Полдень». Обязательно посмотрите. Ну и подготовили мы машину к чему?
2: К зиме, к холодам.
1: О, ненавижу это слово, вообще слово «холод». Прям фу, фу. Но... зима близко, как говорилось в одном сериале. Да. В любом случае, ребят, всем спасибо. Всем спасибо за компанию. Желаем, чтобы рабочие дни прошли так же легко, спокойно, исключительно так, как хотите вы сами. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем отличного дня.
2: Счастливо.

0: Подробности dongfangmotor.ru.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в Перекресток.
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 187-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса
13: или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая, лепота.
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первоначального взноса по ипотеке.

0: Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: Учителя должны иметь возможность приобрести жилье с господдержкой по федеральной программе с выплатой в размере 50% от первоначального взноса, которое действовало бы во всех регионах. Такие предложения депутаты направят в Минпросвещение. Об этом ТАСС сообщила глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Ковшар. Она отметила, что в некоторых регионах действуют свои жилищные программы для учителей. Однако на федеральном уровне вопрос не решен, что приводит к неравенству между педагогами и дефициту кадров. Парламентарий подчеркнул, что программа должна быть рассчитана в первую очередь на специалистов начального, основного, общего и среднего общего образования. Основными требованиями к участникам должны быть педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55 лет включительно, нуждаемость в улучшении жилищных условий и готовность проработать в конкретной образовательной организации в регионе как минимум 5 лет.
1: Про зарплату.
0: Самые высокие зарплаты учителям в России предлагают в Москве — почти 95 тысяч рублей в среднем, в Санкт-Петербурге – 69 тысяч и на Дальнем Востоке – 66,5 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Также более 50 тысяч рублей предлагают педагогам в Центральном федеральном округе без учета Москвы, на Урале, Северо-Западном федеральном округе без учета Петербурга. Ровно 50 тысяч рублей составляет средняя предлагаемая зарплата учителям в Южном федеральном округе. Менее этой суммы готовы платить в Сибирском, Северокавказском и Приволжском федеральных округах.
1: Про нас.
0: Периоды сдачи отчетов и закрытия кварталов, число больничных сокращается на 15-20%. Такое снижение эксперты называют парадоксальным. Кроме того, в компаниях со строгим регламентом сдачи дел перед отпуском количество предотпускных больничных на 25% ниже, чем в организациях без такого регламента. Исследования также показали, что наибольшее количество открытий листков нетрудоспособности приходится на понедельник и пятницу. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Почему так происходит, в беседе с Авторадио пояснила HR-специалист Зулия Лоикова.
2: Но чаще всего больничные берут в понедельник или пятницу. Это такой, наверное, паттерн, который социологи и HR наблюдают годами. Причин сразу несколько, и они не сводятся там к желанию просто продлить выходные. Во-первых, есть чисто физиологический момент. После выходных организм перестраивается на рабочий ритм. Иногда кто-то подхватывает болезнь, да, и вот в пятницу себя плохо чувствует. Ему нужно хотя бы 3 дня восстановиться. Там суббота, воскресенье он лечится, в понедельник себя чувствует неважно. И люди используют больничный как способ такое дособрать свое свободное время, потому что других инструментов восстановления в период стресса и кризиса у многих нет. Они не могут себе позволить, например, пойти в отпуск.
0: Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40%. Официальный курс доллара – 83 рубля 48 копеек. Курс евро – 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: главный вопрос.
1: Ну, не могу, я питаю особенную страсть к понедельникам. Нравится мне начинать эту рабочую неделю в такой компании со всей страной. Привет! Страна огромная. Олеся Соболева у микрофона. Понедельник на календаре. 5 октября. Кажется, мы погружаемся в осень окончательно и бесповоротно. Хотя нам не важно, что там на календаре, ведь в любой день мы делаем вас счастливее. Наша фирменная суперигра «Много денег» шагает в каждом городе, между прочим. И у каждого из вас есть возможность стать богаче и исполнить свою мечту в прямом эфире радио номер один в стране. Ну, что делать? Конечно же, менять гудки в мобильном, на гимн авторадио. Делиться своей мечтой на нашем сайте, ни в чем себе не отказывать. Чем смелее мечта, тем интереснее. Я вот читаю ваши желания и просто дивлюсь. Открытие цеха, упаковки металла, написал нам наш слушатель. А я хочу полететь на воздушном шаре. Ну и кто-то из вас очень мечтает свою личную ферму по выращиванию форели. Классные мечты, очень такие далеко идущие, серьезные. И какая-нибудь из них точно исполнится в нашем следующем суперфинале. Четвертом по счете. 5 миллионов рублей на старте было в призовом фонде. 5 заветных желаний. 3 из них мы исполнили. Вот, например, у Веры Лавриковой из Москвы была мечта закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Сделано. Евгений Криский из Санкт-Петербурга теперь миллионер благодаря авторадио. Ну, была мечта у него в 1 миллион рублей. Сбылась. Игорь Чугляев из Москвы хотел профессиональную фототехнику. Теперь мы ждем от него фотографии птиц в дикой природе. Кто же дальше? Кто же следующий? Скоро узнаем. Пока играем на деньги. Между прочим, в банке у нас 15 тысяч рублей. В любой момент сегодня позвоним и сделаем их вашими. А партнер игры и вовсе выигрыш удвоит. 30 тысяч рублей на горизонте. Меня зовут Олеся Соболева. Проведу с вами этот понедельник. Желаю каждому удачи.

0: Реклама.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
4: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55 09 09.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В сентябре россияне установили почти 735 тысяч самозапретов на кредиты. Это примерно на 10% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Большинство ограничений граждане оформили через портал госуслуги, остальные через МФЦ. Одновременно за месяц сняли почти 250 тысяч ранее установленных запретов. Больше всего новых самозапретов оформили жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Краснодарского края. Минцифры вновь обсуждает с операторами связи возможность ввести плату за большой объем международного интернет-трафика. Об этом пишет газета «Коммерсант». Речь идет о пользователях сетей 5G, которые расходуют больше 50 гигабайт такого трафика в месяц. Основной целью инициативы источники газеты называют сокращение использования VPN-сервисов. По словам экспертов, реализовать эту инициативу пока сложно, поскольку операторам сначала потребуется научиться отдельно определять и учитывать международный трафик. С марта следующего года продавцы табачной продукции смогут лишиться лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним, сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление правительства. Нарушение должен подтвердить суд. Лицензию также смогут отозвать за повторную продажу или дистанционную торговлю. Новые правила начнут действовать одновременно с введением обязательного лицензирования розничной продажи табака. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
17: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
18: ОСАГО в Альфа-страховании.
19: Вот настоящий порядок.
20: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
16: Красота-то какая! Лепота!
21: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
22: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
23: Международный платеж. Комиссию проверили. Курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
24: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
25: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: слышишь шаги, идет дождь.
1: Кажется, дождь в октябре – это ничего необычного. Такая формула осени. И ничего необычного для Авторадио. Ведь у нас суперпроект «Формула Авторадио», который мы проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас приняли участие в этом проекте, показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД, и команда Авторадио приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем их имена. Напомню, что 10 лучших в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Ну а на финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта. Бренд антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто проедет дистанцию быстрее всех, при этом не нарушив правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи во всех ваших проектах, ну и в наших авторадийных в том числе. Всем вам отличного дня, прекрасного понедельника. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения при любой погоде.
2: Партнер проекта – банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября, россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах. Об этом газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу. В карточке товара или магазина должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. При обнаружении недостатков покупатель

0: обращается к продавцу через чат на площадке, оформляет заявку на возврат, отметил эксперт. Решение про заявки принимает продавец. Если вопрос не удалось закрыть, к ситуации может подключиться поддержка маркетплейса. Она, в частности, проверяет, не повредили ли товар на складе или в пункте выдачи, уточнил эксперт. Если вина площадки подтверждается, стоимость товара компенсируют за ее счет, констатировал Дурдеев.
1: Про автомобили.
0: Рекордные 26 новых моделей появились на автомобильном рынке России в сентябре. Об этом говорится на сайте агентства «Автостат». В число новых моделей вошли 21 легковой автомобиль, один легкий коммерческий, а также два грузовых и два автобуса. По данным агентства, все модели были зарегистрированы в продажах впервые, и это рекордный показатель за месяц. Среди новых моделей легковых автомобилей следует обратить внимание на кроссовер «Азимут», который стал первым в истории марки «Лада», а также на два новых кроссовера российского бренда «Теннет Плюс» и спорткары «Бугатти» и «Феррари». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок.
1: Про форумы.
0: 8 октября в Московской области пройдет конференция «Экологика человечности». Это часть деловой программы национальной премии «Лучшие социальные проекты России». Уже 13 лет она собирает бизнес, некоммерческие организации, госструктуры для обмена опытом и поиска практических решений в области корпоративной, социальной и экологической ответственности. В этом году акцент на практике. Как встраивать эти принципы в повседневные бизнес-процессы? Добавлю, Авторадио неоднократно становилось лауреатом национальной премии «Лучший социальный проект России». В прошлом году наша радиостанция получила награду за всероссийский флешмоб «Страна поет Катюшу», в котором приняли участие более 200 тысяч человек из 300 городов России и зарубежья.
1: Про столицу.
0: В столичном регионе начало текущей недели отметится осадками, но в среду ожидается ясная и солнечная погода. Ближе к выходным станет значительно теплее благодаря южному ветру. Об этом Арти рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Сегодня и завтра, по его словам, еще будет достаточно прохладно. Температура воздуха днем не превысит 8-13 градусов. Однако с середины недели погода начнет улучшаться. В пятницу, по словам Ильина, под влиянием южного ветра ожидается до плюс 18 градусов. Однако к концу рабочей недели снова начнутся дожди. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Ну а наш маршрут понятен, только вперед, только вместе с любимым Авторадио. Всем огромный привет, всем учителям огромное-преогромное спасибо. Сегодня мы поздравляем наших педагогов за их труд, за их неоценимый вклад в каждого из нас. Знание, сила, это, конечно, звучит банально, но из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век работает. Это правило. Алиса Соболева у микрофона, а вы все свои гаджеты настраиваете на Авторадио. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, где можно смотреть нашу видеотрансляцию, и, конечно же, FM-приемник в вашей машине.
1: Снулся

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах «Традиции Севера». Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса. Проспект Победы, 5, ТЦ «Аксон», 1 этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88. «Традиции Севера».
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55 99 00.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В следующем году пособие при рождении ребенка может превысить 30 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщила научный сотрудник президентской академии Елена Цацура. Размер выплаты составит 30 400 рублей. Повышение проведут в рамках ежегодной индексации соцпособий с учетом роста цен. В этом году при рождении ребенка родители получают чуть больше 28 тысяч. Кроме того, в 2027 году проиндексируют все основные виды пенсий. Страховые выплаты будут повышать в два этапа. Первая индексация пройдет с 1 февраля, а вторая с 1 апреля. Социальные пенсии увеличат весной. Правоохранители напомнили подросткам, как действовать при подозрительном телефонном звонке. Если незнакомец говорит приказным тоном и требует немедленно что-то сделать, то лучше прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию. Об этом агентству ТАСС рассказал представитель Московского управления МВД Владимир Васенин. Он подчеркнул, что телефонный звонок сам по себе не является основанием выполнять чьи-либо указания. В полиции также напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не предлагают детям участвовать в каких-либо секретных операциях. Аналитики выяснили, какие подарки педагоги хотели бы получать на День учителя. По данным исследования, чаще всего учителя выбирают шоколадные конфеты с орехами, цветы и классический черный чай. А вот канцелярия оказалась менее востребованной. Почти половина опрошенных признались, что блокнотов и других подобных подарков у них уже больше, чем они успевают использовать. Ранее также сообщалось, что средний чек на подарок классному руководителю в этом году вырос на 10% до 4,5 тысяч рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Уже 100 лет Мурзилка рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: Мурзилка, верни, друга нет. Журнал Мурзилка с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «Асимагент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: Авторадио.
9: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дизаклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Финансист рассказал о возможном росте курса доллара до 85 рублей 60 копеек. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: На следующей неделе доллар может находиться в диапазоне 83-85 рублей 60 копеек, а евро – 91 рубля до 98. Об этом известием рассказал финансист Андрей Лобода. По словам эксперта, в начале недели на валютный рынок продолжат влиять китайские праздники. Снижение активности расчетов может ограничить предложение юаня, а низкая ликвидность способна усилить реакцию курса на отдельные крупные сделки. При этом после завершения каникул возобновление расчетов с Китаем и продажи экспортной выручки могут оказать поддержку рублю. Более четкая картина соотношения спроса и предложения на валютном рынке сформируется после восстановления деловой активности.
3: Про энергетику.
2: Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который обяжет все регионы России создать специальные учреждения – региональные центры энергосбережения. Сейчас они работают в 51 субъекте, но и для них нет единых правил, пишет парламентская газета. В задачи этих центров войдут координация и контроль за тем, как госучреждения и муниципалитеты

0: Выполняют требования по энергосбережению, мониторинг показателей энергоэффективности, проверка данных и информационная поддержка соответствующих мероприятий.
1: Про регионы.
0: В Челябинск в октябре пришла зима. Непогода с похолоданием и снегом еще накануне установилась в горной зоне Южного Урала, а сегодня утром на юге области и добралась до Челябинска. Больше всего намело в Златоусте, за сутки выпало 39% от месячной нормы. В регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Водителям рекомендовано сменить летнюю резину на зимнюю. МЧС предупреждает об очень сильных снегопадах с налипанием снега на проводах и образованием гололедицы на дорогах от снежного наката. Однако уже во вторник погода пойдет на поправку. Осадков станет меньше, температура немного поднимется. К концу недели в Челябинск вернется солнце.
1: Про праздник.
0: Сегодня в России отмечают День учителя. С праздником педагогов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что за любыми успехами стоит работа учителя, и никакие технологии не заменят его личность. Именно педагоги формируют мышление, характер и стремление к добрым делам. Путин пожелал учителям и их семьям здоровья и благополучия, пообещав и дальше обновлять образовательные учреждения, делая их удобнее для преподавателей и учащихся. Ну а для представителей профессии ежегодно проводятся всероссийские конкурсы, среди которых «Учитель года России» – один из самых старых и престижных. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
1: Авторадио.

0: Ну, надеюсь, вы тоже слышите и слушаете, друзья, потому что пришло время в очередной раз разыграть деньги из банка фирменной игры «Авторадио», чем я, Владимир Бодров, прямо сейчас и займусь. На кону как минимум 15 тысяч рублей. Играем.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются мечты. Три желания мы уже исполнили в этом году. Еще два исполним до финала года. Ну и не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности раздадим вам частями. Дорогие друзья, с нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. Благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один. 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. К слову, удвоить свои шансы вам поможет специальная мечта-бот на сайте авторадио.ру. Да и, честно говоря, все дороги ведут на сайт Авторадио.ру, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и заменить скучные, никому не нужные гудки в мобильном на прекрасный и полезный гимн Авторадио. Ну и он, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать, как вы понимаете, и прямо сейчас мы сыграем на 15 тысяч рублей, как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит, то есть по факту на кону 30 тысяч рублей. Чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я по традиции останавливаю авторадио-рулетку. И вижу номер, который она выбрала, он заканчивается на 3574, принадлежит Светлане из Свердловской области, которая мечтает закрыть все свои кредиты. Светлана, сколько у вас кредитов? Не то чтобы я был против, да, Авторадио исполнит любую вашу мечту, сколько угодно кредитов закроем, ну, хочется конкретики, хочется узнать, сколько у вас кредитов, на что эти кредиты, ну и хочется набрать ваш номер в первую очередь. Услышать гимн Авторадио хочется также. Это пропуск в игру, это гарантия как минимум 3000 рублей. И это радио Авторадио. Да, звучит гимн. 3000 рублей уже гарантированы. Осталось поднять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать весь банк. Ждем ответа. И... Нет, нет, увы, друзья... Увы, друзья, пообщаться не получилось, но, тем не менее, гимн Авторадио мы услышали, всей страной насладились. Что это значит? Это значит, что 3000 рублей в любом случае ваши, Светлана, и скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну, а если впредь будете внимательнее слушать Авторадио, отвечать на наши звонки, что немаловажно, то мечта ваша закрыть все свои кредиты вполне может стать реальностью и, быть может, уже в 4-м суперфинале. Дорогие друзья, мы таким образом движемся дальше в банке. Теперь на 2000 больше, чем было. Сколько? Правильно, 17 тысяч рублей. То есть, по факту, в следующем эпизоде играем на 34 тысячи. Я запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и наша суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 250 человек вышли на субботник в Вологде. Общегородской осенний субботник состоялся 3 октября. Участие в наведении порядка приняли неравнодушные вологжане и представители администрации Вологды. Акция чистоты развернулась на 12 локациях. Особое внимание в ходе уборки было уделено общественным пространствам и протяженным газонам вдоль дорог. Активисты смогли собрать 670 мешков мусора. Субботник прошел в рамках месячника благоустройства, который продлится до 19 октября. С 19 сентября более 1170 человек убрали мусор на более чем 80 локациях города. 39 команд приняли участие в игре «Виват Победа» в Вологде. Военно-патриотическая игра прошла в Парке Победы. Участники прошли 13 этапов, 11 из которых являлись соревновательными. Участники продемонстрировали умение стрелять из пневматического оружия, знание военной техники, правил дорожного движения, техники оказания первой медицинской помощи и истории Вологды. Военно-патриотическая игра прошла в Вологде в 7-й раз. Она организована в рамках проекта «Осень русского севера», инициированного губернатором Георгием Филимоновым. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережные Челны.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк. Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
17: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
20: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
21: Монако. Такое вообще делал кто?
20: Выходит, будем первыми.
19: Основано на реальных событиях.
22: Что ты творишь, Андрей?
23: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем.
24: Давай!
19: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма.
25: 12+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
26: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
27: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
28: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
29: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно, температура до плюс 6. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОКЛ-стрит, ОГРН-11-677-467-8071, город Москва.
8: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН-102-230-159-85-49. Красноярский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
9: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
13: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
14: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
15: Федеральная пассажирская компания.
16: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
18: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Экс-мэра Сочи осудили на 15 лет за коррупцию. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копай-Городского к 15 годам колонии по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов. Об этом сообщает РИА Новости. По версии следствия, бывший чиновник похитил два участка стоимостью не менее 26 миллионов рублей и получил от бизнеса 250 миллионов за покровительство. Прокурор в прениях сторон просил назначить 21 год колонии. Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял доход государства, имущество Копай-Городского и его близких на сумму около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. В Госдуме предложили дать учителям дополнительный выходной в октябре в честь Дня учителя. С такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратился глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов, передает ТАСС. По его замыслу, такой выходной учителя смогут использовать в любой день в течение октября по согласованию с работодателем. По мнению Чернышова, это послужит одной из мер поддержки педагогов и признания высокой социальной значимости их труда.
0: Проводителей.
2: Подавляющее большинство опрошенных водителей не знают, кто имеет преимущество на проезжей части – автомобиль или робот-доставщик. Более-менее разбираются в вопросе 17% респондентов, и лишь 8% заявили, что разбираются в этом вопросе на 100%. Это показал опрос телеграм-канала «Я за рулем» Максим Кадаков. Всем водителям стоит помнить, что робот-доставщик считается имуществом, который может передвигаться по дороге. Об этом Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
3: Он должен предоставлять преимущественное право прохода пешеходам и, кстати говоря, велосипедистам тоже. Например, переезжать через дорогу он может по пешеходному переходу, а если он регулируемый, он должен пересекать именно на зеленый и не позже, чем через 5-7 секунд после включения зеленого сигнала светофора, либо если он заведомо знает, что зеленый будет гореть долго и он успеет переехать. Водителям важно прежде всего понимать следующее, что на пешеходном переходе мы должны относиться к роботу-доставщику как к пешеходу. И в случае ДТП

0: ДТП, это именно ДТП. Здесь надо вызывать представителя компании эксплуатирующей. Для этого надо сканировать QR-код на этом роботе. А если вы уезжаете, то это оставление места ДТП. Это штраф и лишение прав.
1: Добавлю, компаниям, которым принадлежит робот-доставщик, в случае ДТП дается 4 часа, чтобы их представитель приехал на место происшествия.
2: Про нас.
1: Каждый пятый опрошенный россиянин согласится покинуть родной регион ради карьеры. Это выяснили эксперты сервиса по подбору персонала HeadHunter в ходе масштабного исследования, пишет «Комсомольская правда». 55% пойдут на такую авантюру только ради очень серьезных бонусов. Причем в их числе не только зарплата, но и качество городской среды, доступное жилье, климат и прочее. Исследование также показало, что сильнее всего к переезду стремятся зумеры. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Честно говоря, никогда не знаешь наверняка, кто какую роль сыграет в твоей жизни, но вот с музыкальным сопровождением, по-моему, все предельно ясно, друзья. Авторадио. Даже если приемника нет под рукой, всегда можно нажать play на сайте авторадио.ру, открыть наше официальное мобильное приложение или же сделать еще проще, сказать своей умной колонке «Включи авторадио». Вот и вы. Выбирайте удобный вам способ, а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем украшать ваш понедельник любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте мир.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
4: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ-профи-полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Кремле призвали ориентироваться на официальные данные Роспотребнадзора о ситуации в Иркутской области, а не на сообщения из неофициальных источников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина якобы умерла от легочной чумы. В Роспотребнадзоре сообщили, что у нее была диагностирована пневмония неустановленного происхождения. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее работой. В ведомстве также заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной. За людьми, которые контактировали с заболевшей, организовали медицинское наблюдение. В России намерены собирать данные о гаджетах в системах «Умный дом». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на новый антимошеннический законопроект. Речь идет, например, о счетчиках, терминалах оплаты и других устройствах, которые подключаются к мобильной сети. Данные о таких сим-картах и месте их использования предлагают заносить в государственную систему. В Минцифры считают, что это поможет помешать мошенникам использовать их для массовых звонков и рассылок. Недозрелые бананы в некоторых случаях могут быть полезнее спелых. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». По словам диетолога Софии Ковановой, в зеленых бананах содержится больше резистентного крахмала. Он служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. При этом в более спелых плодах становится больше легко усваиваемых углеводов. Поэтому выбирать бананы специалист советует с учетом рациона и целей питания. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: ООО «Кайл Стрит». ОГРН 1-677-467-8-07-61. Город Москва.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
7: Да!
5: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Зимой всегда кстати. Шины Viatti Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Viatti. Всегда кстати. –

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно, температура до плюс 6. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
3: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса-даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса-даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса-даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
5: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
6: Монако. Такое вообще делал кто?
5: Выходит, будем первыми.
4: Основано на реальных событиях.
7: Что ты творишь, Андрей?
8: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
4: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей. Когда, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей. Поставленная Владимиром Путиным задача будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Уже в 2027 году МРОТ увеличится до 28 935 рублей. Министр сообщил об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года. По его словам, повышение МРОТ позволит ускорить рост доходов работников с небольшими зарплатами. Одновременно с этим в будущем году увеличится и прожиточный минимум. Его размер вырастет на 6,8% и составит 20 227 рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат.
0: Про деньги.
2: Владельцы ветхих или поврежденных долларовых купюр могут потерять при обмене до 10-20% их стоимости. Некоторые банки, обменные пункты, способны полностью отказаться от приема таких банкнот. Речь о купюрах старого дизайна, а также банкнотах с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями. Что касается бумажных рублей, то их в случае порчи обменять проще. Подробнее об этом Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Если сохранилось 55% и больше площади банкноты, если купюра подлинная и не вызывает сомнений и фальсификации, если она обожжена, обуглена или повреждена химическими веществами, если купюра собрана из 2 фрагментов разных банкнот одного номинала, при этом каждый фрагмент должен занимать не менее 50% первоначальной площади, если изменился цвет или свечение в ультрафиолете, но изображение на купюре все еще различимо. В банке поврежденные деньги обязаны принять на проверку, если у кассира нет сомнений. Купюру могут сразу обменять. Если сомнения имеются, эта купюра направляется на экспертизу в Банк России. Обмен, как правило, проводится без комиссии.
2: Добавлю, поврежденные купюры можно сдать в любой банк, работающий с наличными.
0: Про язык.
2: Расходы на продвижение русского языка за рубежом в будущем году могут сократить на 6% до 2,14 миллиарда рублей. При этом отдельные направления получат больше средств, пишут ведомости. Так, на разработку и поставку учебников русского языка за рубеж планируется направить 638,5 миллионов рублей. Это на 42% больше прежнего плана. Финансирование языковых курсов может вырасти на 16% до почти 363 миллионов рублей, а закупки учебного оборудования на 20% до 300 миллионов рублей.
0: Про столицу.
2: В Москве на Рублево-Архангельской линии метро совершено уже более 850

0: 50 тысяч поездок. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, новую ветку запустили месяц назад вместе с Владимиром Путиным. Она улучшила транспортную доступность для более чем 550 тысяч жителей 5 районов. Теперь дорога до центра занимает 3 раза меньше времени. Появились удобные пересадки на Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии, а также на Московское центральное кольцо. Собянин также напомнил, что Рублево-Архангельскую линию планируют протянуть до Изумрудных холмов в Красногорске. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек. Курс евро 94 рубля 32 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

важно, кто во что верит. Главное, что у каждого есть возможность исполнить свою заветную мечту с помощью любимого авторадио. Друзья, о чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, вертолете, в конце концов, расскажите нам на сайте авторадио.ру и не забудьте там же заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Делов там буквально на 3 клика, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас как можно скорее присоединяться. Ну и уже собственным шансом, как на мечту, так и на 17 тысяч, что в банке сейчас, наслаждаться любимой музыкой. Ее у нас много.

Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Российская экономика уже третий год подряд находится в состоянии полной занятости. Об этом агентству ТАСС заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, в таких условиях дальнейший рост экономики все больше зависит от повышения производительности труда. Заботкин также сообщил, что за последний год банковское финансирование российских компаний выросло на 13 триллионов рублей. Ранее также сообщалось, что уровень безработицы в 2% зафиксировали в 54 российских регионах. Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Нобелевский комитет. Ученых отметили за открытие в области оптогенетики и светоуправляемых ионных каналов. Размер премии в этом году составляет 12 миллионов шведских крон. Это примерно 1 миллион 200 тысяч долларов. Нобелевская неделя тем временем продолжается. Завтра назовут лауреатов по физике, а в среду по химии. После этого объявят обладателей премии по литературе, литературе и экономике. Аферисты начали рассылать сообщения от имени поликлиник и предлагать россиянам записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. В сообщении могут обещать прием без очереди или предлагать выбрать удобное время. Затем человеку присылают ссылку, которая ведет на поддельную страницу, похожую на госуслуги. Эксперт советует записываться к врачу только через официальные госсервисы. Майские праздники в России предложили сделать непрерывными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату. Дополнительные дни отдыха предлагают получить за счет переноса некоторых выходных с февраля, марта или ноября. Авторы инициативы отмечают, что сейчас многие россияне и так берут отпуск или отгулы между майскими праздниками, а непрерывные выходные могли бы дать людям короткий полноценный отпуск. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А-а-а, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.

0: версию ВТБ по промокоду «13-я пенсия». И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+. Плюс.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками, проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка, верни, друга нет, журнал «Мурзилка» с нами 100 лет».
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Авторадио.

0: против природы не попрешь, как известно. И что прекрасно, любителям драйва этой осенью не пришлось. Друзья, наш проект, суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД на странице проекта. И команда «Авторадио» уже приступила к проверке результатов по определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем их имена. Напомним, 10 лучших в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Друзья, участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру, категория 18+. От меня, Владимира Бодрова, всем большой удачи и море хитов в качестве музыкальной поддержки.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно, температура до плюс 6. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: А чтобы качественное протезирование?
3: Это 32+.
2: И современная имплантация?
3: Да, это 32+.
2: И вылечить зуб любой сложности?
3: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь? Я испугался.
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
5: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты... дома.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Психолог, который привык решать все разговорами.
13: Ко мне можно с тревожностью.
12: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
14: Я псих, ты врач. Работаем.
12: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
15: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Айкон в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Айкон Тайрс.
16: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Айкон Тайрс. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
17: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России усилят защиту объектов коммунальной инфраструктуры. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство предлагает дополнительно выделить 20 миллиардов рублей на повышение надежности коммунальной инфраструктуры в 2027 году. Об этом пишут ведомости со ссылкой на проект федерального бюджета. Средства пойдут на защиту, сохранность и безопасную работу объектов ЖКХ, как уже действующих, так и строящихся. В прошлом году дополнительных денег именно на эти цели не выделяли. Износ коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых проблем отрасли.
3: Про запреты.
2: С 1 марта будущего года магазины смогут лишать лицензии за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства. Новые правила начнут действовать одновременно с введением лицензирования розничной торговли табаком. Разрешения также смогут аннулировать за неоднократные нарушения требований к продаже продукции, маркировке и передаче данных в госсистему мониторинга. Часть дополнительных оснований для отзыва лицензии заработает с сентября 2027 года.
3: Про документы.
2: Ошибки при самостоятельном оформлении ДТП по Европротоколу могут привести к проблемам со страховой выплатой. Об этом пишет газета.ру. Водителям важно правильно зафиксировать обстоятельства аварии и внимательно заполнить извещение, причем обе его стороны. Какие ошибки автомобилисты допускают чаще всего? На Авторадио рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
4: Надо зарисовывать схему, и схема обязательно должна быть с привязкой к местности. Это раз. Второе. По центру есть поле, и там на написано, кто что делал, кто сдавал задним ходом, кто ехал в прямом направлении. Вы там проставляете галочки. И внизу обязательно указать, сколько галочек у вас проставлено в центральном поле. Это тоже одна из распространенных ошибок. Но самое-самое важное, это внизу делать по две подписи. Многие ставят по одной подписи, подписались, но это неправильно. Две подписи от каждого участника дорожного движения. И не забывайте заполнять поле, которое у вас находится с обратной стороны, почему-то многие на него не смотрят, либо забывают. Там объяснение каждого из участников.
2: Отдельно автоюристы советуют внимательно читать документы, которые предлагают подписать аварийные комиссары. В некоторых случаях речь может идти об уступке права требования, из-за чего итоговая выплата пострадавшему окажется ниже.
3: Про искусственный интеллект.
2: В России выпустили продолжение «Мертвых душ» Николая Гоголя, текст которого создала нейросеть. Об этом пишет РБК. Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. Модель обучали на произведениях, письмах, черновиках и записных книжках Гоголя, а также на текстах других русских классиков. Получившийся вариант оценивали по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск и манеру авторского повествования. Создатели подчеркивают, это не попытка выдать тексты за произведение Гоголя, а литературный эксперимент. Официальный курс доллара – 83 рубля 48 копеек, курс евро – 94 рубля 32 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Все нужно делать вовремя. Танцевать, пока танцуется, играть, пока играется, забирать деньги из банка фирменной игры «Авторадио», пока есть такая возможность. И возможность эту я, Владимир Бодров, кому-то из вас прямо сейчас предоставлю. На 17 тысяч играем. Поехали.
1: Много денег на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, мечты сбываются, друзья. И сбываются они благодаря «Авторадио» с такой же легкостью, с какой разлетаются деньги. В призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний, 3 из которых, кстати говоря, мы уже с большим удовольствием исполнили. С нами по-прежнему наш генеральный партнер «Озонбанк». Благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год нас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от «Озонбанка». Удвоить ваши шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте «Авторадио.ру». Я всех призываю заходить туда, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн «Авторадио». Он, напомню, подарит еще возможности деньги выигрывать, и прямо сейчас мы сыграем на 17 тысяч рублей, как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит, как я уже сказал, то есть по факту на кону 34 тысячи, и чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я останавливаю «Авторадио-рулетку». Есть номер. Он заканчивается на 96-11 и принадлежит Алексею из Ханты-Мансийского автономного округа, который мечтает о квартире в Тюмени. Далековато Тюмень. Видимо, планирует Алексей переезд. Ну что ж, «Авторадио» поможет. Для «Авторадио» нет ничего невозможного. Быть может, уже в четвертом суперфинале ваша мечта, Алексей, сбудется. Ну а прямо сейчас у вас есть возможность забрать из банка как минимум 17 тысяч рублей. Набираем ваш номер. И ждем, пока зазвучит гимн «Авторадио» вместо гудков. Есть гимн, есть пропуск в игру, есть гарантия 3000. Осталось взять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать как минимум 17 тысяч. Есть ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
0: Это прямой эфир «Авторадио». Меня зовут Владимир. Очень рады вас слышать. Еще больше рады слышать гимн «Авторадио» вместо гудков в вашем мобильном. Пропуск в игру есть. Вам уже как минимум 3000 гарантированы, Алексей. Вы рады?
2: Да, я рад.
0: Рады. И вижу, что вы мечтаете о квартире в Тюмени. Не могу не спросить, вы планируете переезд или почему так далеко от Ханты-Мансийского автономного?
2: Может быть, если не едем когда-нибудь.
0: Так, может быть, переедете?
2: Да, да.
0: В Тюмень. Почему в Тюмень-то? Город нравится. А? Еще раз?
2: Да, и город нравится.
0: Просто город нравится. Понял. Ну, «Авторадио» исполнит вашу мечту, если вот так же мы вам позвоним в суперфинале четвертом, и вы назовете песню, которая звучала в эфире, и если вы сейчас назовете песню, которая сейчас вот только что звучала в эфире, заберете из банка сумму, знаете какую? 17 тысяч рублей. По факту 34, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. Скажите, пожалуйста, Алексей, назовете песню, которая только что звучала в эфире?
2: Нет, не слышал.
0: Не слышал.
2: Она играет, но медленно. На работе очень медленно.
0: Я понял. Ну, ничего страшного. Гимн «Авторадио» вместо гудков в мобильном прозвучал. Это значит, что 3000 рублей в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер удваивает, «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Друзья, да, если впредь Алексей будет слушать «Авторадио» внимательнее, его мечта может сбыться уже в четвертом суперфинале. Почему бы и нет? Мы таким образом движемся дальше. Банк подрастает, теперь там 19 тысяч рублей. Я с удовольствием запускаю «Авторадио-рулетку». И суперигра продолжается. Будьте внимательны.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Проект развития российского бюджета на ближайшие 3 года рассчитан с учетом различных сценариев развития экономики. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС. При расчетах власти исходят из цены российской нефти «Юралс» в $50 за баррель. При этом доля нефтегазовых доходов, по словам министра, не должна превышать 17%. Дефицит бюджета в ближайшие 3 года планируется удерживать примерно на уровне 2%. ВВП. В России в ближайшие годы могут появиться новые вакцины от ряда заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Сейчас специалисты разрабатывают вакцину против аллергии на амброзию, а также препараты против менингококковой инфекции и лихорадки денге. Кроме того, продолжается работа над вакцинами для лечения онкологических заболеваний. Искусственный интеллект к 2035 году может взять на себя значительную часть рабочих задач в ряде отраслей. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследования. Сильнее всего изменения могут затронуть финансы и страхование. Там технологии способны выполнять до 46% нынешних задач сотрудников. В строительстве и сельском хозяйстве влияние ожидается заметно меньше. По расчетам аналитиков, массовое внедрение ИИ может сократить потребность российского рынка труда примерно с 77 до 69 миллионов работников. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережный.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОГРН 116-77-467-8-07-61, город Москва.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
1: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
17: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
18: Авторадио.
19: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будь».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Африка – это не только дикое сафари или экстремальное выживание, но и множество комфортных и невероятно красивых локаций для спокойного отдыха. Например, Кейптаун в Южноафриканской республике – современный мегаполис европейского уровня, гармонично зажатый между океаном и культовой столовой горой. Идеальные дороги, рестораны высокой кухни, винодельни с вековой историей и ухоженные пляжи, по которым совершенно свободно гуляют пингвины. За колоритом восточной сказки отправляемся в Марракеш, в Марокко. В этом древнем городе можно с комфортом остановиться в риадах – традиционных дворцах с бассейнами в закрытых внутренних двориках. Главная культурная точка там – роскошный сад Мажорель, бережно сохраненный кутюрье Ивом Сен-Лораном. А местная фишка – дегустация чая на крышах с видом на Атласские горы. Любителям пляжного релакса с историческим акцентом идеально подойдет остров Занзибар в Танзании. Белоснежный песок, бирюзовый океан и старинный каменный город Стоунтаун, где причудливо смешались африканская, арабская и индийская культуры. Африка предлагает первоклассный комфорт со своим уникальным колоритом.
1: А знаете ли вы, что?
2: Рекламная информационная программа.
1: Про путешествия.
3: Всем нам хочется путешествовать чаще, а тратить на дорогу меньше. Но как быть, если хочется и сэкономить, и при этом ехать с комфортом? Узнаем секреты у заместителя генерального директора ФПК Николая Абрамова.
4: Добрый день.
3: Доброго дня, Николай. Давайте начнем с конкретного лайфхака – выкупа купе целиком. Почему это может быть выгодно?
4: Когда вы планируете поездку в купе и не хотите делить пространство с чужими людьми, вы можете выкупить все купе целиком и при этом заплатить меньше, чем за 4 отдельных билета. Тут еще важно поймать момент. Покупаете билеты более чем за 6 суток – скидка 10%, а менее чем за 5 дней – то она будет приятнее – 20%. Найти полностью свободное купе так близко к дате порой бывает сложно, поэтому лучше делать это сразу после открытия продаж.
3: А если человек путешествует один, можно ли ехать с еще большим комфортом и не переплачивать?
4: Да. Для таких поездок действует тариф «Сингл» в вагонах СВ. Пассажир выкупает все СВ и получает скидку 20% независимо от даты открытия продаж. Эти акции действуют ежегодно. Билеты можно оформить на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассах дальнего следования.
3: Что ж, спасибо. Отличные лайфхаки для тех, кто ценит комфорт в путешествиях.
5: 0+, АО ФПК, ОГРН 109-77-46-77-27-38, Москва.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Калужской области смягчают ограничения на продажу бензина. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Калужской области с 6 октября отменяют продажу бензина по системе «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, поставки топлива удалось увеличить, а очереди на заправках заметно сократились. Бензин снова разрешат наливать в канистры, однако лимиты, установленные отдельными АЗС, пока сохраняются. В других регионах ситуация отличается. В Оренбургской области по-прежнему действует система «чет-нечет», а бензин отпускают от 15 до 30 литров на автомобиль. В Нижегородской области также сохраняются перебои, хотя водители отмечают улучшение ситуации. А в Пермском крае ранее отменили ограничения на продажу дизельного топлива.
0: Про торговлю.
2: Wildberries начал тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи. Об этом сообщает пресс-служба компании. Пилотный проект запустили в Тверской области, в 12 населенных пунктах Краснохомского округа, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования компания оценит результаты и решит, стоит ли масштабировать такой формат на другие территории.
0: Про туризм.
2: Мальдивы перенесли введение нового 17% налога для иностранных туроператоров и зарубежных сервисов бронирования. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Новые правила должны были заработать уже в октябре, но теперь их введут с 1 апреля 2027 года. Считают решение позитивным. Дополнительный налог мог повлиять на стоимость туров в разгар зимнего сезона. Россия остается одним из ключевых рынков для Мальдив. С начала года архипелаг посетили почти 200 тысяч российских туристов. Продолжая тему путешествий, число российских туристов в Малайзии продолжает расти. Как пишет газета «Рум» со ссылкой на министра туризма страны, с января по август Малайзию посетили около 98,5 тысяч россиян. Это почти на 4,5% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом весь прошлый год уже стал рекордом для направления. Тогда в Малайзии побывали около 140 тысяч российских туристов. Таким образом, нынешний турпоток пока идет выше прошлогоднего рекордного темпа.
0: Про дату.
2: Сегодня в России отмечают День учителя. Как пишет «Комсомольская правда», впервые праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. С 94-го его отмечают 5 октября вместе со Всемирным днем учителя. Дата выбрана не случайно. 5 октября 1966 года приняли первый международный документ, определивший условия труда педагогов. Певица Пелагея рассказала Авторадио о своем любимом школьном учителе.
3: Я обожала совершенно своего учителя по алгебре и геометрии. Несмотря на то, что я совершенно ничего не понимаю в математике, он, спасибо ему огромное за то, что он поверил мне, и он пытался как-то меня подтянуть. И когда он меня вызывал к доске, он вызывал меня только подержать треугольник, а он что-то показывал в этот момент. Вот так, собственно. У меня абсолютно была натянутая тройка, потому что даже на тройку я информацию не знала.
2: Цель Дня учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать поддержку учителям. Тогда они смогут передавать знания следующим поколениям. Курс доллара 83 рубля 48 копеек, курс евро 94 рубля 32 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: Мы же здесь на Авторадио не пытаемся кому-то специально понравиться, потому что нас любят за то, какие мы есть, друзья. Любят и не только слушают, между прочим, но еще и смотрят, читают, комментируют все это в наших официальных социальных сетях и каналах, где и закулисье эфира, и самые свежие новости, и розыгрыши призов. В общем, все то, что вы так сильно любите. Так что подписывайтесь на Авторадио во всех доступных сервисах и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, но уже в статусе больше, чем просто слушатель. Продолжайте наслаждаться хитами в эфире Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.

0: 63 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76. We'll be right back.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Правительство утвердило концепцию развития математических наук до 2030 года, пишет парламентская газета со ссылкой на документ. Один из главных приоритетов – это поддержка молодых специалистов. Стипендии студентов и аспирантов математических направлений планируют повысить, чтобы они могли больше времени уделять учебе и исследованиям. Отдельное внимание уделят подготовке учителей математики и повышению их квалификации. Кроме того, планируется развивать научную инфраструктуру и обеспечивать специалистов необходимыми вычислительными ресурсами. В сентябре россияне установили почти 735 тысяч самозапретов на кредиты. Это примерно на 10% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Большинство ограничений граждане оформили через портал госуслуги, а остальные через МФЦ. Одновременно за месяц сняли около 250 тысяч ранее установленных ограничений. Больше всего новых самозапретов оформили жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростовской области. В Общественной палате предложили увеличить допустимую стоимость подарков для учителей до 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас действующий лимит ниже, и авторы инициативы считают, что его уже не всегда хватает для покупки общего подарка от класса. При этом он подчеркнул, что речь должна идти только о добровольных подарках. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения. Артрит, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач, работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
2: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах «Традиции Севера». Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса. Проспект Победы, 5, ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88. «Традиции Севера».
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: We'll be right back.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
5: О, Кайла Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
13: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
14: Монако. Такое вообще делал кто?
13: Выходит, будем первыми.
12: Основано на реальных событиях.
15: Что ты творишь, Андрей?
16: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
12: «Битва моторов» с 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
17: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной?
18: Папа, что это за песня?
19: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
18: Это которую можно настроение менять?
19: Угу.
18: И на рюкзак вешать?
19: И не только.
18: Пап, нам пора в «Перекресток».
19: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
20: Проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок комиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОКН 102-770-003-44-93. Москва, Средняя Калитниковская,

0: ИИ сводится только к получению готового ответа без попытки самому решить задачу. Путин также призвал не допустить ситуации, при которой развитие технологии разделит общество на людей, умеющих самостоятельно мыслить, и тех, кто полностью зависит от искусственного интеллекта.
1: Про животных.
0: В Якутии с начала года ликвидировали 188 бурых медведей, которые представляли угрозу для людей. Об этом сообщила Минэкология Республики. Всего власти приняли 345 решений о регулировании численности хищников. Специалисты вместе с муниципалитетами, полицией и охотниками продолжают отслеживать выходы медведей к населенным пунктам. Ранее Минприроды сообщило, что в этом году хищников замечали возле жилых районов в 41 регионе. В некоторых вводили режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей на людей.
1: Про долги.
0: Россиянам стали более чем в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. Как сообщает News.ru, только за первый квартал этого года суды вынесли более 2200 таких решений. Рост числа отказов фиксируют с середины прошлого года. Одна из причин – более жесткая оценка поведения должников. В частности, суд может не освободить человека от обязательств, если установит, что тот намеренно набирал кредиты, уже понимая, что не сможет их вернуть. В таком случае долги сохранятся и после завершения банкротства.
1: Про погоду.
0: В Москве сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Как сообщили в гидрометцентре, температура воздуха не превысит 14 градусов, ветер сохранится до 10 метров в секунду. При этом в течение недели погода в столице будет заметно меняться. Чего ждать москвичам в ближайшие дни, Авторадио рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник аэросинаптическая ситуация также будет определяться теплым сектором циклона, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Ночью не прохладнее плюс 7-10, днем плюс 11-14. В среду показания барометров начнут стремительно расти, благодаря чему с наступлением светлого времени суток постепенно распогодится. В четверг инициатива в атмосфере будет принадлежать исключительно гребню антициклона, поэтому ночью малооблачно, воздух остынет до плюс 4-7, а в светлое время суток ожидается малооблачная погода и столбик максимального термометра поднимется до плюс 15 градусов. В пятницу будет самый теплый день с начала октября, по региону скользит теплый атмосферный фронт. Облачно с прояснениями, осадки маловероятны, ветер южных румбов усилится до 7-12 метров в секунду.
0: А вот в выходные, по словам Тишковца, погода снова испортится. В столичный регион придут дожди, местами ожидаются ливни. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 48 копеек, курс евро 94 рубля 32 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: есть.
1: В деньгах, кстати, как в радостях, мало смысла, или если ими ни с кем не делиться, поэтому мы здесь на Авторадио с большим удовольствием их раздаем. Именно этим я, Владимир Бодров, прямо сейчас займусь, друзья. В банке 19 тысяч, играем.
2: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну и нельзя, конечно же, не добавить, что сбываются они у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать прямой эфир Авторадио. Именно так и поступили трое счастливчиков, чьи мечты мы уже исполнили в этом счастливом сезоне. И именно так призываю поступать каждого из вас, дорогие друзья, потому что всего в счастливом сезоне на кону 5 ваших заветных желаний и 5 миллионов рублей, которые мы раздаем частями. Более того, с нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. А удвоить свои шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Кстати говоря, там же на сайте Авторадио.ру можно буквально 3 кликами присоединиться к игре, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный и полезный гимн Авторадио. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги. Сколько в банке денег? Правильно, 19 тысяч рублей. То есть, по факту, мы сейчас сыграем на 38 тысяч, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. И чтоб узнать, кому сумму может достаться, я останавливаю авторадиорулетку. Остановилась. Выбрала номер, который заканчивается на 3545 и принадлежит Елене из Москвы, которая мечтает поехать с мужем в путешествие по Китаю. Замечательная мечта, путешествие – это здорово. Популярное нынче направление у российских туристов. В который раз поедет туда Елена? Была ли она там, в Китае? Или это будет первая поездка? Узнаем у нее лично. Давайте наберем ее номер. Ну и, конечно же, гимн Авторадио в первую очередь нас интересует. Это пропуск в игру, это гарантия как минимум 3000 рублей. И если он зазвучит, то тогда мы сможем... Да, звучит гимн. 3000 есть уже как минимум. И есть пропуск в игру, и есть ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Алло. Елена. Елена, говорите.
3: Говорите,
1: Елена, здравствуйте. Нет, это нет, прямой эфир Авторадио. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Я вас приветствую.
3: Добрый день.
1: Добрый день, Елена. Смотрите, что меня обрадовало. Гимн Авторадио вместо гудков в вашем мобильном прозвучал. Сразу же с порога 3000 вы уже получаете. У вас есть пропуск в игру. Вижу, что вы мечтаете поехать с мужем в путешествие по Китаю. Ваша мечта?
3: Моя, да.
1: Ваша? Первый раз поедете или уже, ну, как, или уже бывали?
3: Нет.
1: Нет. Не хотите в первый. А отдыхали за границу уже?
3: Ну, в Турции.
1: В Турции. Ну, это, да, это нынче популярно и было когда-то тоже популярно, да, понимаю. Да. Китай — это нечто новое для вас, я так понимаю, правильно?
3: Ну, да.
1: Ну, смотрите, Авторадио за... целиком и полностью мы исполним вашу мечту, быть может, уже в 4-м суперфинале. Она сбудется. Ну, а если вы, конечно, будете внимательно слушать эфир. Ну, а прямо сейчас у вас есть возможность забрать из банка как минимум 19 тысяч рублей. Но только в том случае...
3: Нет, потому что на работе и не...
1: Елена, вы бежите вперед паровоза, а я вас все-таки по регламенту должен спросить, можете ли назвать песню, которая только что звучала в эфире Авторадио?
3: Нет.
1: Нет. Ну, увы, ничего страшного в этом нет. Тем не менее, гимн Авторадио прозвучал вместо гудков в вашем мобильном. Знаете, что это значит? Это значит, что 3000 рублей в любом случае ваши. И скажу больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Да, друзья, если впредь Елена будет внимательнее слушать эфир, разумеется, она будет выигрывать деньги, разумеется, будет исполнять свои мечты с помощью Авторадио. Пока у нас вот такая вот ситуация. Банк подрастает, 21 тысяча там, то есть в следующем эпизоде мы по факту играем на 42 тысячи. Я запускаю авторадио-рулетку. И суперигра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: от 590 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57 86 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде пассажиры воспользовались льготной оплатой проезда за 1 рубль почти 1 миллион раз. Приобрести билет за 1 рубль могут пассажиры автобусов и троллейбусов ПТП в приложении Яндекс.Гоу. Чтобы воспользоваться акцией при входе в общественный транспорт, необходимо включить Bluetooth, зайти в раздел «Транспорт» в приложении, дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» на случай, если понадобится предъявить его контролеру. Акция проводится до 31 октября этого года. В Вологде завершается благоустройство дворовых территорий. Местные жители оценили ремонтные работы на улицах Ярославской, Сокольской, Кубинской и Конева. Практически все дворы были приняты без замечаний. На Кубинской 16 подрядчик по просьбе жителей уберет оставшийся строительный мусор. Всего в этом году в Вологде будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На ремонт дворов из консолидированного бюджета направлено порядка 358 миллионов рублей. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Вы – владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
8: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
13: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
14: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
15: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
22: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
23: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
24: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
25: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров СТО.
26: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
27: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
28: Эргоферон.
29: Мы всей семьей им лечимся.
27: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
30: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
31: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
32: Авторадио.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
5: Волга – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 550909.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
7: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология Акула. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.

0: Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
9: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
8: Юра Борисов, Иван Янковский.
10: Ты что думаешь? Я испугался.
11: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
8: Битва моторов. В кино с 8 октября.
12: 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 18.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. ФНС опровергла массовые ошибочные начисления налога на электромобиль.

0: карте, ее владельце и месте установки оборудования. Новые правила могут затронуть платежные терминалы, счетчики, системы умного дома и другое оборудование, подключенное к мобильным сетям. Минцифры считает, что это поможет бороться с использованием технических сим-карт для мошеннических звонков и спам-рассылок.
1: Про услуги.
0: Сезонная смена шин этой осенью обходится автомобилистам дороже, чем год назад. Как пишет «За рулем», в среднем стоимость шиномонтажа выросла на 10-15%. В Москве комплексная замена четырех колес диаметром 15 дюймов сейчас стоит около 5000 рублей. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков и дополнительных работ. При этом сэкономить тоже возможно. Перед записью в автосервис имеет смысл уточнить, какие есть бонусные программы, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции. Почему подорожали и услуги, и сама резина, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
2: Сама процедура подорожала в основном по инфляции, а плюс еще, если вы делаете с балансировкой, с ремонтом, еще с какими-то работами, то комплектующие компоненты, там грузики, вот эти все клеи и прочие жгутики, это все тоже, в общем, немножко подорожало. Но это все в тренде инфляции. Если говорить про колеса, то колеса сильно подпрыгнули в цене. Если речь идет об импортозамещенных колесах, привезенных из-за границы для любителей различного рода скандинавских, британских и прочих марок, то там рост цены на 30-35% и даже больше. Это связано с логистикой. Нам очень повезло в части, касающейся производства колес, потому что у нас многие иностранные бренды оставили, убегая, все свои шинные производства.
0: Эксперт также советует по возможности менять шины в одном и том же проверенном сервисе.
1: Про исследование.
0: Учителя оказались главным поводом для положительных отзывов о российских школах. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Карт, изучив более 600 тысяч отзывов с высокими оценками. Примерно в половине комментариев пользователи хвалят педагогов, руководителей и других сотрудников школ. При этом чаще всего отдельно отмечают учителей начальных классов. На втором месте оказалось качество образования, а следом состояние школ, оборудование, классов, питание и спортивная инфраструктура. Кроме того, пользователи отмечают атмосферу, внеурочную жизнь и форматы обучения. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 93 копейки, курс евро 95 рублей 34 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: добрый вечер!
1: Здравствуй, здравствуй, страна!
2: Ну, привет!
0: И снова в эфире ваше любимое шоу «Мурзилки Лайв». В студии, как всегда, Брагин Гордеева и Захар!
2: Стоп! Вот не надо такой Захар! Меня зовут Захар. Просто Захар.
3: Что случилось?
1: Что такое? Прямо Джеймс. Джеймс Бонд.
2: Абсолютно права. Поскольку сегодня по миру отмечается День Джеймса Бонда. Это дата, приурочена к мировой премьере первого фильма официальной Бондианы «Доктор Ноу». Это было в 62-м году.
0: И ты там не был?
2: Пожалуйста, взболтайте мне, но не смешивайте.
1: Да, он там был на банкете.
0: Да, не смешивайте. Мы не будем смешивать, друзья. Нам буквально через 40 минут Гордеева опять-таки ударится в воспоминания по случаю нашего 25-летия.
1: Думаю, я буду не в одиночестве вместе с вами. Ну, а Брагин в очередной раз достанет из нашей пародийной, кладовой, раритетную пародию на громкую новость.
2: И правда, не смешиваем. Так что агенты Мурзилки 25 в полной боевой готовности.
0: Движение только вперед. Стартуем!

0: надо плакать, ни Ира, ни Надя, ни Любовь, тем более, ни Виктор, ни Иннокентий, друзья мои. Неважно, как вас зовут и какого вы гендера. Суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую.
1: И это повод для оптимизма.
0: Да.
1: Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД на странице проекта. Просто восторг. И команда «Авторадио» приступила к проверке результатов и определению финалистов. И совсем скоро мы узнаем их имена.
2: Да, ну а я напомню, что 10 лучших в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс», а также «Газпромбанка». Ну а лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Еще не поздно участвуйте. Возможно, именно вы уедете в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на Авторадио.ру 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: На Авторадио.
0: Вот капелька оптимизма была. Хотите еще капельку добавлю?
2: Давай.
0: Коллеги, друзья, есть вероятность, что мы будем отдыхать на майских с 1 по 9 без перерыва. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил объединить майские праздники в единый период отдыха. Об этом он рассказал ТАСС.
1: Да,
0: аплодируем Грибу! Да, по словам общественника, длинные выходные стоит сделать непрерывными, как в январе. Но за счет каких-то праздников. Ну, может быть, февральских, ноябрьских или мартовских, пояснил Гриб. Он подчеркнул, что многие россияне и так берут будние дни между праздниками как отгулы, поэтому логичнее объединить их в сплошной отпуск. Идея, конечно, отличная, товарищ Гриб, но давайте сначала мы отгуляем ноябрьский, февральский и мартовский,
2: а потом уже и к майским перейдем.
0: Да, приступим к обсуждению.
2: Да, друзья, ну а дальше про дружбу. Надо же понимать, с кем ты будешь гулять эти самые ноябрьские, декабрьские, майские и так далее. А компания MVSIE выяснила, какие чувства жители российских мегаполисов могли бы испытать к роботам. Так вот, выяснилось, что 40% участников опроса допустили появление дружеских эмоций. Вы представляете себе? Ну, как говорится, раньше ты сидел с зеркалом, кушал, а здесь ты можешь с роботом.
0: Так, слушай, люди с колонкой разговаривают сейчас.
2: Вот, а то ты можешь не только разговаривать, но и делить с ним шампур и так далее. В общем, только треть опрошенных считает, что никаких чувств возникнуть не может в принципе, поскольку робот — это техника, ну а все остальные допускают появление действительно настоящей дружбы.
0: Ну да, если в нее там зашито и юмор какой-то.
2: Юмор, да.
1: Не знаю, мне даже разговаривать не надо. Вот роботы-доставщики меня всегда вызывают умиление, мне всегда их жалко. Мне всегда им хочется чем-то помочь.
2: Вот, с этого все и начинается.
0: Даже ролик же был, как бабушки помогают роботу там преодолеть поребрик.
1: Завершилась очередная акция «Спасибо учителю». Это проект «Общество просвещения», естественно, посвященное одному из самых любимых в стране праздников – Дню учителя. Россияне поделились тем, за что благодарны своим педагогам. И вот знаете, чаще всего участники говорили спасибо за то, что учителя поверили, помогли поверить в способности, за поддержку в сложный момент, за тепло и человеческое участие, за то, что научили думать и самостоятельно находить ответы, сумели увлечь своим предметом, помогли в выборе пути и профессии и, конечно же, благодарили за требовательность и дисциплину. Участникам предлагалось выбрать готовые варианты ответов или написать свой. Важно, что каждый пятый выражал благодарность не заготовленными фразами, а своими искренними словами. Предлагаю тоже вот своими искренними словами поучаствовать в нашем лайв-чате.
0: Давайте вспомним, был ли у вас в школе любимый учитель, за что вы можете сказать ему спасибо, навещаете, может быть, любимых учителей после окончания уже школы и так далее. И, может быть, складываются как отношения у преподавателей с вашими детьми. Вот тоже вопрос. Точнее, у ваших детей с нынешними преподавателями.
2: Итак, друзья, пишите +7 915 459 2020. Это номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама».

0: Качу свою машину и отдыхать хочу. На гранты сэкономлю и в отпуск полечу. За Ладой только в Мартен.
1: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
2: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клин на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
6: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
7: Все самое теплое и красивое для взрослых и детей в отделах «Традиции Севера». Носки, рукавицы, свитера и жилеты, вологодские валенки с галошами. Наши адреса. Проспект Победы 5, ТЦ «Аксон» 1 этаж, ТЦ «Макси» Дальняя 33 и Чернышевского 88. «Традиции Севера».
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: Это у нас пока в центральной России легкие градусы по ночам, а кое-где у нас уже минус 5 и даже минус 10 и снегопады и так далее. И не всегда к этому бываешь готов, правда?
1: Чаще всего бываешь не готов.
0: Я все время пропускаю этот момент, когда нужно слить обычную воду и заправиться незамерзайкой.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Потому что зима приходит неожиданно.
0: Неожиданно, да. Вот об этом мы поговорим.
3: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: Да, действительно, в ряде регионов России фиксируются заморозки. Это не только северная территория. Отнюдь минувшей ночью подморозило уже в некоторых районах Подмосковья. Плюс синоптики говорят о ночных морозах в Придуралье, Прикамье, Башкирии. Дальний Восток тоже уже ощущает, что зима близко. Угу. Именно поэтому всем автомобилистам надо срочно проанализировать, а готова ли ваша машина к холодному сезону. Поможет нам в этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Привет, привет.
1: Да,
0: добрый.
1: Ян, ну понятно, смена шин и зимняя омывайка – это то, что сразу приходит в голову. Но все-таки, вот по твоей версии, первое, с чего начинаем? Проверяем работоспособность аккумулятора?
4: Конечно, работоспособность всего автомобиля, в первую очередь аккумулятора. Потому что при первых морозах выясняется, что аккумулятор у вас давно погиб и выдержать даже нулевую температуру он не может. Определить это просто, на самом деле, посмотрите, не исполнилось ли, во-первых, 5 лет, а после 5 лет надо уже волноваться. Если все нормально, и вы не замечаете, ему, например, мало времени, но в целом он там неправильно эксплуатировался, аккумулятор же тоже надо правильно эксплуатировать. Ну, проверьте, если он там плотность электролита, или попробуйте поставить его на зарядку, быстро заряжается. Если очень быстро заряжается, значит, он погиб. Медленно, значит, все в порядке.
0: Прости, пожалуйста, раз. Что понятно, значит, его нужно нормально эксплуатировать, а мы как? Ну, его нужно холить или леять? Обертывать полотенце? Что делать?
4: Любить и поглаживать, потому что аккумулятор требует зарядки. Мы очень часто ездим, например, на короткие маршруты, но часто заводим и глушим двигатель. То есть он не успевает подзаряжаться. И вот от таких недоподзаряжаний постоянных он начинает потихонечку умирать. Или наоборот, он получил несколько глубоких разрядок, что тоже дискомфортно для него максимально, и он начинает тоже погибать раньше времени.
2: То есть надо ездить деле, больше, да, оглушить получается меньше.
4: Ну, надо либо. Угу. Значит, надо свой аккумулятор, если вы ездите мало, но на маленькие расстояния, но часто, надо просто его периодически подзаряжать. Это очень просто. К розетке подключили прибор соответствующий, крокодильчики нацепили
2: на клеммы, минус, да.
4: И подзарядили. На клеммы, да, и, mm-hmm. и подзарядили его. Ну, если есть загород, отлично. Если нет загорода, вот попробуйте ведь сделать это во дворе, не знаю. А нет, подъезжайте в техцентр, оставьте
0: машину. Да, конечно,
4: машину
0: лучше в техцентр.
4: Пусть потренирует, да. Пусть
0: а то еще чуть-чуть не так коротнет еще.
4: Пусть потренирует ваш аккумулятор.
2: Ян, можно я как немножечко продолжу аккумуляторную тему? Очень многие, я видел, вот особенно в гаражах, они загоняют машину и сразу же кидают клеммы. Многие специалисты говорят, что нужно дать обязательно машине остыть и аккумулятор уже заряжать вот именно в таких вот, ну, не разгоряченной машине. Так это или нет?
4: Я не понимаю, зачем это. Кто мне может с точки зрения физики объяснить?
2: Я вот поэтому и задаю вопрос.
4: Да, у меня ответа на этот вопрос нет. Мне кажется, что если у вас турбина, да, машину глушить сразу нельзя, надо поработать чуть-чуть на холостых. Если нет специального устройства внутри автомобиля, которое продолжает приводить движение вентилятор охлаждения турбины. Если же все в порядке, ну, заехали, скинули клеммы, ну, давайте заряжаться. В общем, это утопия. В Ясно. Любом случае, перед зимой, конечно, надо сделать полный чек автомобиля, да, это проверить да. все узлы агрегата, чтобы не оказаться в неприятном положении. Дальше желательно просиликонить все ваши резиночки, да, чтобы потом при попадании воды дверь не прилипла к автомобилю. Угу. Да, ну и проверьте работоспособность ваших щеток. Да. Не то чтобы я говорю зимние щетки, я их не очень люблю. Они иногда даже протирают лобовое стекло. Но, по крайней мере, замените их на более свежие, в любом случае, даже уже осенью, потому что именно в дожди все там плохое начинается. Вообще, когда становится темно, дождь или снег, и дворники активно работают, то, собственно говоря, все неприятности сразу, как говорится, налицо, потому что темнеет-то рано, соответственно, и блики, и от луж, потом от чего-то еще, в общем, неприятно.
0: Дворники лучше щетки поменять.
4: Нормальными.
0: Да. Слушай, а скажи,
4: да,
0: пожалуйста,
4: щетки поменять.
0: Если я, ну, допустим, на масле откатал там 4-5 тысяч километров, да, за лето, не успел, ну, выкатать положенные 10, нужно ли перед зимой менять, или, в принципе, можно на нем и кататься?
4: Да нет, можно на нем, конечно, и кататься, но в любом случае я всегда напоминаю, что если вы эксплуатируете автомобиль в городском режиме, то это гораздо большее насилие для машины, нежели чем на трассе. Поэтому меняйте масло почаще. Хуже к зиме заменить масло не будет, в автомобиль будет просто легче заводиться. Вот, поэтому кашу маслом не испортишь. Ну, и опять такое же масло мы заливаем. Если, конечно, мы живем в условиях крайнего севера, то мы меняем и вязкость масла, потому что там для условий крайнего севера, соответственно, другое маслице. Летом на одном ездим, климат резко континентальный, да, летом жарко, зимой холодно, поэтому вязкость масла можно и поменять на самом деле. Поэтому там рекомендации отдельные. Если же мы в средней полосе там или на юге, то, в общем, принципиального значения нету, оно там масло универсальное. Если какое положено для автомобиля, такое мы и заливаем. Но хуже, если вы перед зимой там замените масло, не будет.
0: Понятно.
1: Понятно.
0: Спасибо.
1: Первую серию подготовки автомобиля к зиме мы завершаем, но обязательно, я думаю, продолжим этот разговор. Там есть еще некоторые нюансы. И благодарим вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцера. Ян, спасибо огромное. До новых встреч.
2: Счастливо. Спасибо.
4: Всего доброго. До свидания.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: Чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
5: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Авторадио.

0: Любимый учитель, был ли у вас такой в школе? За что можете сказать спасибо своим педагогам? Навещаете ли до сих пор, возможно, любимых учителей? И как складываются отношения с преподавателями у ваших детей, у современников, скажем так, да, кто сейчас ходит в школу?
1: Давайте Татьяну как-то успокоим. Она нам пишет. И дело в том, что у нее тоже профессиональный праздник. Она говорит, я не слышу мурзилок. Вы знаете, такое бывает. Татьяна, не то, что я хочу там сейчас как-то вас обидеть, но иногда там кнопочку не ту нажали. AM, FM есть там.
0: Если она не ту нажала, то она сейчас не слышит в любом случае.
1: Да.
2: Есть да, такое. Ты надеешься, что давайте. Кнопочка отожмется. Не знаю.
1: Ладно, Любовь пишет. Хочешь рассказать про мою учительницу? Это Людмила Николаевна Тимчишина. Очень давно, еще 80-е, она преподавала у нас историю, потом стала директором школы. И вот, представляете, до сих пор она занимает этот высокий пост, трудится на благо наших детей. И мои дети уже точно тоже отучились уже в этой школе. Это город Королев. Мы с благодарностью ее вспоминаем. Ну вот, действительно, есть такие... Ну, от Бога учителя и директора,
0: и
1: да, которые
0: жизнь.
1: На всю жизнь. Ну, сейчас 80-е и сейчас, то есть уже больше 40 лет.
0: Дэн из Москвы написал: «Любил географию». Дальше много смайликов, а потом объясняется. Сидел на первой парте, и Ольга Николаевна подойдет такая, руку на голову положит и массирует, рассказывая о нашей планете.
2: Ух ты!
0: Это так забавно было. Мы даже боролись, кто сядет на это место, чтобы планеты побыть.
2: А это в одном месте.
1: И география, и массаж, получается, в одном
2: месте. Слушай, ради этого стоит ходить в школу.
1: А я как ходил на русский язык. Особенно вот в последних классах, когда у нас пришла совершенно молодая, потрясающая, только из педагогического института учительница.
2: И старшие классы рванули.
1: Все просто, да, мальчишки просто... Знаешь, челюсть отвисла, и никто ничего не слышал. Все смотрели только на нее. Ну, потрясающе, конечно.
0: Это суперэффект, но не всегда хороший для педагогики, понимаешь?
1: Согласен.
0: Для образования.
1: Но зато все спешили на урок.
0: Это да, для дисциплины хорошо.
2: Олеся из Калязина продолжает. В школе любимый был учитель по, внимание, загибаем пальцы, по музыке, по информатике, по биологии. Вот каждый год хожу на вечер выпускников, общаемся по телефону, в соцсетях. И самое главное, я сама стала преподавателем информатики в школе. В общем, поздравления всем учителям и преподавателям города Калязин.
1: Ну, это супер, когда еще тем более учителя заражают своим предметом, так что потом у нас появляются свежие кадры. Друзья, давайте продолжим в следующем часе. Плюс 7-915-459-2020. Был ли у вас в школе любимый учитель? За что вы можете сказать ему спасибо? Навещаете ли, видитесь ли? Ну и как складываются отношения с преподавателями у ваших детей? Нам тоже интересно.
0: Пишите. Кстати.
2: Да, ну уже сказали телефон, да. Я лишь добавлю официальная страничка авторадио в ВК.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и загорайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Так как нашему шоу уже 25, а авторадио 33 года, мы являемся непосредственными участниками всех эпохальных событий, происходящих на радиостанции. Одно из таких вот знаковых событий – появление в эфире живых концертов, соответственно, под живых музыкантов. А они очень быстро стали визитной карточкой авторадио, вот уже, по сути, остаются ею второе десятилетие пошло. Как, и оказывается, аудитория давно хотела получить такой честный, искренний и неформальный контент.
1: Не, ну, главное, что многие не понимают до сих пор, а в чем, как говорится, ну, трудность.
2: Новация, да.
1: В чем трудность? Ну, приходит музыкант, там, исполняет и так далее. Давайте объясним, да, что это, во-первых,
2: что было
1: утро.
2: Что это было 10 утра.
1: Это раз, а большинство музыкантов не поют. А вот, ну, представьте, все это вживую исполнить. Не каждый артист решится.
0: Ну, а потом живой звук еще нужно передать в эфир, при том с сохранением качества, да. Ну, в общем, действительно, авторадио реально задало тренд на абсолютный лайф. И вот, если мне не изменяет память, коллеги, первой звездой, ввязавшейся в нашу авантюру, была Ева Польна.
2: Да, был такой.
0: А потом это превратилось в настоящий шоу-завод. В интернете появились заголовки «Звезды поют без фонограммы! Шок!»
1: Да.
0: Ну и далее ролики из эфира авторадио. Это стало реально нашей фишкой, ну а шок был только положительный. Переслушивать и пересматривать концерты из наших студий, а начинали мы этот глобальный живой проект совсем еще маленькой студии на улице 8 марта, можно бесконечно. Получаешь какие-то невероятные эмоции. Особая история, когда вспоминаешь концерты тех артистов, которых уже, к огромному сожалению, нет с нами. Мы были очень дружны со знаменитым музыкантом, первым солистом группы А-студио Батырханом Шукеновым. Он, конечно же, тоже поддержал нашу идею с живыми концертами.
3: Жу! Просим! Браво! Браво! Жу! Браво! Жу!

0: Так еще вот наглость имела. Дуэтом ведь пел с Баттером, а?
1: Ты?
0: Да.
1: Ну, вот у тебя эта наглость никуда не делась.
0: Вообще.
2: А, так из-за этого у нас миллионы просмотров и пошли, собственно.
0: А, ты считаешь?
2: Да, конечно, только из-за тебя, да. Вообще, это был невероятный взлет, если серьезно, невероятный взлет интереса к тому, что происходит в нашем эфире, в нашей студии. Ну, а артисты стали ставить концерты на авторадио, свой гастрольный график. Выступление у нас стало знаком качества для индустрии. Выступил, молодец, значит, можешь работать живьем. Это прям действительно такая проверка.
0: Ну, правда, немногие, в смысле, не то, что не немногие, некоторые отказывались.
1: Было всякое.
2: Мы никогда не расскажем.
0: Но мы не будем
2: рассказывать. Да, приходили и раскрученные, и самые народные, и только начинающие артисты. А надо еще учитывать тот факт, что действительно, когда мы работали на утреннем эфире, пение в данное время суток для некоторых было настоящим испытанием. Вот что по этому поводу говорил Лев Лещенко. Встречаем эстрадный генерал Российской Федерации Лев Лещенко у нас в гостях сегодня. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Прыгнули? Да.
3: Такой энергии вообще невероятно.
0: Ну, а как? Иначе мы не можем.
3: Ну, утром, дайте проснуться.
0: Мы не можем.
3: Хотя, знаете, да, я вспоминаю, я говорил свою работу на радио, когда в 10 утра приходилось петь там романсы, оперные арии, прочее. Приходишь, волоса никакого нет. В общем, пока не откану, но надо что-то петь. Там гармонии, стиха, неведомые тайны и прочее.
2: Коллеги встречаются в эфире. Человек тоже 10 лет работал на
3: радио. 10
2: лет от звонка до звонка. А мы 15.
3: Причем живой звук все время, живой.
0: Да у нас тоже.
3: И у вас живой, я вижу.
2: И у нас живой, да, и он увидел. Но Лев Валерьянович все-таки спел, а мы, как смогли, испортили песню народного артиста.

0: Прощай, прощай.
1: Это да, это наша фирма тоже. В чем еще прелесть живых концертов? По ходу может произойти что угодно. Микрофоны падают, слова забываются. Там, да, музыканты иногда, ну уж, пардон, бывает, но тоже где-то сбились или что-то еще. А бывает, что какой-то ведущий, например, с фамилией Брагин.
2: У него сразу ощущение, что у него сегодня бенефис.
3: Почему Гуськов все время?
1: На песне самой рок-дивы Дианы Арбениной выбегает на подтанцовку. Избивает певицу, она аж забывает свой же текст.
4: Мурзилки Татьяна, Захар и Миша, который сбил мне эту песню впервые.

0: Много еще чего случалось на живых концертах. Так-то, дорогие друзья, позвольте себе это удовольствие. Не пропускайте живые концерты, которые у нас случаются в прямом эфире сейчас, периодически. И, соответственно, пересмотреть ту огромнейшую, ярчайшую базу живых концертов, которую мы уже накопили, начиная там за последние там 10 с лишним
1: особенно
0: лет.
1: Особенно вечером, в пятницу, после рабочей недели. Так заходит.
0: Да есть что вспомнить, дорогие друзья. История продолжается.

0: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, мой?
11: Папа, что это за песня?
12: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
11: Это которую можно настроение менять? И на рюкзак вешать?
12: И не только.
11: Пап, нам пора в «Перекресток».
12: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
13: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила акции, количество призов. Срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 1870-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач. Для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. МИД России пообещал ответные меры на новые санкции Японии. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия подготовит ответ на новые ограничительные меры Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. 2 октября Токио расширил санкционные списки. Ограничения затронули 33 российских юридических и 9 физических лиц, а также ряд компаний за пределами России. Кроме того, Япония впервые ввела ограничения на оказание услуг отдельным судам. Захарова назвала новые меры недружественными и заявила, что российские контрмеры будут направлены прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии.
3: Про бизнес.
2: В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформируют совместно с администрацией президента.

0: От прохождения медицинского освидетельствования также превышение скорости более чем на 60 км в час, повторный выезд на сторону дороги встречного движения, повторный выезд на дорогу с односторонним движением. Скидка не предусмотрена по этим статьям, так как они считаются тяжелыми и влияют существенно на безопасность дорожного движения.
1: Кроме того, специалист подчеркнул, что система скидок нужна в том числе для того, чтобы водители быстрее оплачивали назначенные штрафы.
2: Про искусственный интеллект.
1: Ошибочные или выдуманные ответы нейросетей могут возникать по трем основным причинам. Об этом 360.ru рассказал эксперт по искусственному интеллекту Владимир Лещенко. Первое – качество данных, на которых обучалась модель. Если в них изначально была ошибка, нейросеть может воспроизвести ее как достоверный факт. Вторая причина связана с устройством самой модели и способом обработки информации. Наконец, результат зависит от запроса пользователя. Даже небольшое изменение формулировки может повлиять на ответ. Если данных недостаточно, некоторые нейросети начинают самостоятельно достраивать недостающую информацию. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 93 копейки, курс евро 95 рублей 34 копейки. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 21 000 рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 000 рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.
4: Мурзилки лайф.
3: Встречай.

0: радио.
1: Так, сейчас же учителям нельзя больше 3000, да, там подарки дарить?
2: По-моему, там другая сумма.
3: Да, мне подавали апелляцию, хотя подавали предложение, что давайте уже как-то выйдем из этих рамок и нормально.
2: Инфляция какая, в конце концов.
1: Вот у нас, то ли дело у нас в банке сейчас.
2: 21 тысяча рублей.
1: И мы можем отдать, пожалуйста, и педагогу, учителю, кому угодно,
3: ученику.
1: Мужу,
3: достигшему 18 лет.
1: Да-да-да, пожалуйста, ради бога, если у вас есть гимн авторадио, если вы готовы назвать песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
2: Причем у вас еще есть время, что интересно, установить этот гимн с помощью сайта авторадио и тоже быть вместе с нами.
1: Играем через пару минут.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Что нас заставляет уже 13-й сезон ликовать, радоваться, улыбаться и, естественно, наслаждаться моментом вместе с вами? Это, конечно же, игра «Много денег». На Авторадио вот уже 13-й сезон, который делает счастливым наших уважаемых радиослушателей, а в этом году особенно. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Деньги – 5 миллионов рублей, мечты – 5 заветных желаний ваших, которые берется исполнять Авторадио. А берется, а значит, точно выполняет. Плюс еще одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Я даже знаю, что очень многие люди спорят на количество денег в банке, говоря, больше или меньше, там, допустим, 20 тысяч или 30 тысяч. Давай зайдем на сайт Авторадио и узнаем, сколько же денег в банке. Но вот в данный момент 21 тысяча рублей. Здесь же на сайте вы можете не только отслеживать движение денег в нашем банке, но и, естественно, менять гудки в вашем мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказывать нам о вашей мечте.
1: Вот давайте мы сейчас сыграем очередной эпизод.
2: Давайте.
1: 21 тысяча рублей, как было уже сказано, но наш партнер «Озонбанк» может удвоить эту сумму. Итак, играем мы с номером, который заканчивается на 6690. Принадлежит он Альфие из Республики Башкортостан. И очень красивая мечта у Альфии — съездить с мужем зимой на Байкал, покататься на собачьих упряжках по байкальскому льду и лизнуть его. Это я уже от себя немножко преувеличиваю, как говорится.
3: Подожди, есть человек, который лижет лед.
1: Да, давайте. Мы знаем это прекрасно. Да, давайте звонить нашей уважаемой радиослушательнице. Красиво, а, наверное. Байкал, зимой, собачьи упряжки, Байкал. Есть гимн Авторадио. Уже хорошо. Ждем Башкортостан для того, чтобы отдать деньги. Алло. Альфия. Здравствуйте, это Авторадио приветствует вас. Игра «Много денег».
3: Здравствуйте.
1: В прямом эфире. Здесь ваши любимые мурзилки, надеюсь. Любимые. Да, добрый вечер. Да правда.
2: Да, может.
1: Да, честная партизанская.
3: Честная мурзилкинская.
1: Да, честная авторадийная. Альфия, вы в прямом эфире. Итак, вы сейчас можете выиграть деньги, но я с удовольствием еще раз прочитаю вашу мечту. Вы хотите съездить с мужем зимой на Байкал?
4: Да.
1: Да, прекрасная мечта. А когда-нибудь бывали вообще на Байкале?
4: Да, съездить на Байкал. Хочу съездить зимой, хочу съездить летом. Поесть местного омуля.
3: Ага. И сига обязательно попробуйте.
1: То есть в любом случае вы хотите на Байкал. Ясно. Очень красивая мечта,
4: да.
1: Очень красивое желание.
4: Хочу
1: на собачку упряжку покататься. Ну, это красотища,
2: да.
1: Конечно. Альфия, будем надеяться, что ваша мечта исполнится в ближайшем суперфинале. Но пока мы играем на деньги, у нас в банке 21 тысяча рублей. Вы можете забрать эту сумму, если назовете песню, которая только что была в эфире. Так.
4: Я, конечно, смотрела, я слушала, но Лазарева я слышала, так.
1: Так, а вы абсолютно...
3: Молодец!
1: Это Сергей Лазарев с песни «Это все она!»
2: Альфия!
1: Поздравляем! Вы срываете банк, и это, внимание, 21 тысяча рублей.
2: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 42 тысячи рублей. 42! И очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Ну, браво!
3: Вот, друзья, просто прям...
1: Слушайте, но поступайте точно так же. У нас очередной суперфинал не за горами, и он не последний, кстати. И будем надеяться, что ваша мечта осуществится.
2: Ой, как приятно, друзья. Сразу хочется напомнить, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. 5 ваших самых заветных желаний, в том числе и про Байкал. А под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: А мне сразу хочется напомнить, что согласно нашим правилам, как только банк нашей игры сорван, он возвращается в первоначальное положение — 5000 рублей.
1: Прекрасно. Как будто сами омуля наелись, да, сейчас?
2: Да, да.
1: Запускай радиорулетку. Сезон мечты продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория Стройдвора.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца, не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.

0: Ну что ж, друзья, а теперь продолжим отмечать день Джеймса Бонда, поскольку...
1: А мы начали уже?
2: Мы начали еще полтора часа назад. Где вот этот коктейль знаменитый?
0: Подожди, ты весь мир это делает, и вам коктейлем надо было заботиться еще с утра, поскольку в далеком 62-м году состоялась премьера первого фильма Бондианы «Доктор Ноу». И сразу возникает вопрос, потому что всемогущих агентов-шпионов-то много, про них сняты фильмы, написаны книги, а все-таки Джеймс Бонд... Он один. Является иконом стиля, а враги, с которыми ему предстояло бороться, просто обладали изощренностью, с которыми могли бы соперничать самые яркие злодеи сегодняшнего кинематографа. Ну и в чем уникальность агента 007? Давайте спросим у эксперта. На связи с нами Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Роман, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мурзилки. Добрый вечер, авторадиослушатели.
0: Ну, расскажите же нам, пожалуйста, чем Джеймс Бонд отличается от других шпионов в кино? Вот что в нем такого особенного, из-за чего все его узнают?
3: Ну, потому что Джеймс Бонд в рамках своего вот этого становления за 27 фильмов, образ его, да, он стал настолько многообразно крутым, уникальным и единственным, с которым не может сравниться никакой другой шпионский герой, будь то Борн или там кого угодно, можем сейчас вспоминать. Потому что у Бонда самые красивые машины, самые красивые девушки, он элегантно пьет, он единственный может флеш-рояль выкинуть в картах и так далее. Потому что он такой один, ну и это прекрасно, что он вот такой иконой стал.
1: Почему в разных фильмах, ну, как известно, Бонда играют разные актеры, но зрители все равно понимают, вот перед ними тот самый Бонд.
0: Что в нем остается... же из-за машины, из-за женщин.
1: Да, что в нем остается вот знаковым, что в нем есть самый стержень Бонда?
3: Ну, самый стержень – это прежде всего его сильнейший дух, его юмор, его сила физическая, ну и духовная, да, вот, которая вместе выдает такого человека, такого, ну, супергероя, потому что он, естественно, супергерой, который смотрит на жизнь, абсолютно понимая ее смыслы, он может все, что ему надо, любая задача, которая перед ним стоит, он ее выполняет и делает это настолько элегантно, красиво, эстетично и с юмором, что особенно важно. Зритель, конечно, это ценит, потому что вот тут есть микс черт характера, да, в которых зритель хочет находить и в себе, и где-то вот Бонд каждому откликается по-своему.
1: Роман, мы сегодня тут в коллективе разговаривали, у каждого свой
0: кто
1: любимый
0: настоящий
1: исполнитель.
0: Кто настоящий Джеймс?
1: Вот по-вашему, кто самый крутой Джеймс Бонд? Я имею в виду, кто воплотил его образ на экране с вашей точки зрения наиболее ярко?
3: Это классный вопрос, потому что, ну, Шона Коннери я обожаю, потому что это Шон Коннери, и его нельзя не любить в роли Бонда.
2: А Тимоти
3: Далтон? Но все-таки, наверное, мы сейчас...
1: Пирс Броснан?
3: Да, мы... Пирс Броснан тоже прекрасен, но с учетом того, что мы все-таки с вами уже неоднократно обсуждая, да, развитие киноиндустрии, технологии в том числе, и машины новые появляются, и девушки молодые, новые, красивые, тоже свежие лица и так далее, и... все-таки, конечно, поколению современному и вот той молодежи, которая Бонда знает и любит, конечно, Дэниел Крейг, он является, ну, более близким. Шон Коннери — это все-таки такая уже икона ушедшего какого-то периода.
2: Ну, я не знаю, но после Пирса Броснана, когда пришел Крейг, я вообще думаю, ну какой? Ну, слишком серьезный, слишком какой-то он, ну, такой мускулиный,
1: а вообще,
2: если можно так выразиться.
1: У молодежи еще Джеймс Бонд не стал таким определенным мемом и действительно чем-то такой шпион из прошлого?
2: Или архаизмом таким.
3: Ну, это мы вот чуть позже увидим, когда сейчас с Аароном Тейлор-Джонсоном будут новые фильмы «Бондианы», как нам заявил Amazon MGM, да, как бы посмотрим, какой будет Джеймс Бонд для молодежи, потому что его, собственно, этого актера и выбрали для того, чтобы на молодую аудиторию воздействовать. Но мне кажется, то, что вот вы совершенно правильно говорите, когда пришел Крейг, ну, такой вроде качок, такой с суровым лицом, такое лицо, как и Уильяма Дефо, да, как принято говорить, почти, вот, и он, но он влюбился в себя за последние несколько фильмов,
2: потом,
3: где он снимался.
2: Потом, да.
3: И он стал абсолютно четким Бондом, как бы, для всех, и никто не сомневался в том, что каст правильный.
2: Ну, понятно. Ведь вся же индустрия, в принципе, прекрасно понимает, несмотря на то, что и актеры, и режиссеры меняются, которые снимают Бонда.
0: Да и сценаристы,
2: Бонда,
0: самое главное.
2: Все равно
0: это не
2: есть
0: племя.
2: Вот один стиль, одна фишка. Вот это вот начало, да, мы помним, заставка знаменитая бондовская, да.
0: А 007.
2: Саундтрек, что еще? Вот какие символы Бондианы вы можете еще добавить?
3: Ну, все-таки это, конечно, основной сюжетный стержень, то есть какая-то берется из романов Флеминга, или сейчас уже, конечно, в последних фильмах это уже отступление достаточно большое от вселенной Флеминга, берется какая-то история достаточно актуальная, интересная, яркая, шпионская, на нее нанизывается вот эта вся красота визуальная. И, естественно, музыкальная, потому что, ну, по-моему, вот такого количества хитов величайших уровня «The World Is Not Enough», да, песни Билли Айлиш, там, «Адель», mm-hmm, да, и так далее, или «Golden Eye», там, и так далее, их нет ни у одной другой франшизы вот в таком объеме, чтобы они становились, ну, какими-то легендарными композициями и несли франшизу и именно вот этой своей музыкальной составляющей. Поэтому, ну, конечно, море, конечно, солнце, конечно, все яркое. Бонд же поставил, какая-то из частей Бонда поставила рекорд Гиннесса по, да, количеству разбитых, да, машин там, на 22, по-моему, миллиона долларов.
0: Вот.
3: То есть это... Во-первых, это красиво, как принято говорить.
2: Мистер Кью поработал там, да? Слушайте, ну и ваш любимый фильм из Бондианы?
3: Ну, мой любимый фильм – это «Казино Рояль».
2: Но,
3: потому,
2: да,
3: что там прекрасный Мадс Миккельсен, да, которого, да, обожает, да, также, да, вся страна.
2: Да, да,
3: вот.
2: Ну
3: а девушка Бонда для меня лично, конечно, это вот Ля Сейду, потому что последние фильмы, насколько она добавила своего вот этого французского шарма, mm-hmm, блондинистого, но это, mm-hmm, просто словами не описать.
2: Согласен с вами.
0: Ну что же,
2: я соглашусь.
0: Друзья, сегодня все смотрим «Бондиану», причем начиная с первого фильма и заканчивая последним, если хватит времени. Спасибо вам огромное. Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, был на
3: связи.
0: Спасибо,
3: друзья. Хорошего вечера.
1: Спасибо.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
17: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
18: Федеральная пассажирская компания. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
20: Авторадио.

0: Школьная тема чудесная сегодня у нас в лайв-чате, посвященная, посвящается она ученикам. Ой, ученикам, учителям.
1: Учителям. Да. И ученикам тоже, в
0: принципе. Да. А, итак, дорогие ученики, за что вы можете сказать спасибо своим дорогим учителям? А, навещаете ли вы любимых учителей после окончания школы? И как складываются отношения с преподавателями у ваших детей, если, соответственно, они сейчас являются учениками? Такая, ну, благодатная, такая большая тема. И, конечно, очень интересно изучать сообщения.
2: Вон моя пошла накануне в школу. На два часа зависла.
1: Ну, я тоже там какое-то определенное количество лет после окончания школы частенько туда заходил, зависал.
2: Угу. А прочитай теперь письмо от нашего слушателя.
1: От Женька-то?
2: Да.
1: С удовольствием. Значит, любимых учителей было двое. Когда жил в деревне, это был учитель физкультуры. Просто он параллельно был тренером по футболу, а из класса на его тренировки ходили 80%. А второй учитель был любимый, когда переехал в город в 9 классе. Владимир Александрович преподавал биологию. На урок опоздал, заводит в лаборантскую и шлангом по заднице.
2: Ох ты.
1: Зла не держу на него. Были еще, кстати, и фофаны, когда крутишься и вертишься.
2: А у нас физика запускал. Брал тряпку вот эту вот меловую,
1: которой прям доски стираешь.
2: Да, тяжело, комком делал, кого-нибудь кто болтает.
1: Вот времена
2: потом,
1: были раньше.
2: Да, попробуй отстирай, от школьной формы вот этот вот мел.
0: Ничего, да, ничего, зато воспитательный процесс яркий. А, Борис пишет из Кисловодска, по возможности, при своей занятости, бываю в своей школе, встречаюсь с учащимися старшей школы и с преподавателями. Приглашают на профориентационные встречи с 9 и с 11 классами.
2: А, чтобы рассказать, на примере, да? Видите,
0: да,
2: чего
0: потому
2: наши...
0: что не каждому суждено увидеть профессора, коим является, соответственно, Борис, доктор биологических наук, который приехал в свою же школу на встречу. Отношения моих младших сыновей с преподавателями ровные, но бывают, конечно, исключения. Фраза такая, не говорящая ни о чем. Ровные, бывают исключения, в какую сторону, непонятно. Но мы поняли, что у Бориса, видимо, поярче отношения со своей школой, чем у его сыновей.
2: Я ж пойди тоже, наверное, приглашаю в школу, там, типа, лучшие ученики, там, которые...
0: Нет.
1: Ну, это лучших приглашаю.
0: Я же не учила, что...
2: Фотография не висит в школе, там.
0: Я не знаю, я в своей школе не была очень...
2: Сходи, может быть, они там гордятся.
0: Так, говоришь, у меня школа в 500 километрах. Я бы сходила, может быть, там...
1: Как за подснежниками.
2: Друзья, продолжим. Конечно же, тему, любимейшую тему, да, был ли у вас в школе любимый учитель, что, за кому скажете и за что спасибо, навещаете ли любимых учителей?
1: +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
0: А я напомню, что автор самого яркого, самого трогательного сообщения получит 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: в эфире.
1: Коллеги, как вы думаете, что может объединить такие фильмы, как «Над законом», «В осаде», «Смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить» и так далее? Так
2: вот
1: далее,
2: «В осаде», понимаю, «Над законом», «Нико», этот самый Стивен Сигал.
1: Так, совершенно верно. Стивен Сигал. Во всех этих фильмах снимался главный герой нашей сегодняшней рубрики «Мурзилки The Best». Американский актер, звезда боевиков, мастер айкидо с фиолетовым поясом горошек. И главное, гражданин Российской Федерации Стивен Сигал. В 2016 году, напомню, актер получил долгожданный краснокожий паспорт. В Кремле пояснили, что он сам изъявил такое желание и неоднократно обращался с соответствующей просьбой в наше посольство, к нашему руководству. Вот как, собственно, наш герой Стивен Иванович объясняет свое желание.
3: My father was pure Russian.
2: Мой отец был чистокровным русским, и его отец тоже. Он родом из Сибири. Семья была из Владивостока, из Бурятии, из Иркутска, Якутия. Но связано это было не только с моими корнями, моей русской семьей, но и с моим желанием сделать много хорошего для России, чтобы США и Россия были друзьями, были вместе.
1: Так, оказывается, Сигал у нас бурят, да, я не знал об этом.
4: Сибиряк.
1: Сибиряк, ну и бурят, вижу, бурят, там да. Корни. Я думаю, на кого у них голова Ленина в Улан-Удэ на центральной площади похожа? Так это же Стивен Сигал. Простите, не хотел никого видеть. В общем, друзья, одним знаменитым россиянином в 2016-м стало больше. Ну и мы не могли, конечно, обойти это событие стороной. Итак, пародия про Стивена Сигала образца 2016 года.
0: Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
6: Скажем прямо, что эта песня-то была написана заранее. Конечно, мы давно...
4: Года 4 назад.
6: Да, ну потому что надо же было подготовить.

Реклама. Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-100-17-46. Город Набережный.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
9: Водить научите?
10: Юра Борисов.
11: Иван Янковский.
8: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
12: А где тормоз? Стойте!
13: Битва моторов. В кино с 8 октября.
14: 12+.
15: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Роспотребнадзор проверяет сообщения о вирусе Коксаки во Вьетнаме. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Роспотребнадзор запросил у Минздрава Вьетнама информацию после сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов. Об этом пишет Коммерсант. По данным СМИ, несколько семей заболели в одном из отелей Камрани. У туристов резко повышалась температура. Ведомство взяло ситуацию на контроль и запросило результаты расследования и оценку возможных эпидемиологических рисков. Туристам рекомендуют чаще мыть руки, использовать бутилированную или кипяченую воду и избегать бассейнов с сомнительными санитарными условиями.
0: Про нововведение.
2: В России впервые открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Как сообщили в Минтрансе, маршрут запустили в Ханты-Мансийском автономном округе. Его протяженность составляет 440 километров, высота полета около 800 метров. Использовать трассу смогут только дроны с системами идентификации, навигации и безопасности. Главное отличие нового маршрута в том, что для каждого полета не потребуется отдельно получать разрешение на использование воздушного пространства. Первой задачей станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут использовать для логистики и контроля инфраструктуры.
0: Про инициативы.
2: В России может появиться единый реестр временных ограничений и перекрытий дорог. Как пишет «За рулем», такой законопроект поддержал профильный комитет Госдумы. Вносить туда сведения придется всем, кто отвечает за дороги – федеральным и региональным властям, муниципалитетам, автодору и частным собственникам. В системе необходимо заранее, за 15 дней, уточнять информацию о длительности и причинах перекрытий, а также указывать варианты их объезда. Исключение предусмотрено для аварий и чрезвычайных ситуаций. Будет ли такой реестр полезен автомобилистам? Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобиля.

0: кинодорогах.
1: Про знаменитостей.
0: Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Вашингтон». Решение 41-летний хоккеист принял летом вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе кубок Стэнли, три награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 84 рубля 93 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 34 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее

0: в эфире.
1: Добрый вечер еще раз.
2: Здравствуйте, это мы, любимые.
3: Привет, привет.
1: Любимые у нас сегодня учителя, которых мы продолжаем поздравлять. В первую очередь хочу передать привет своей теще, которая является заслуженным учителем России.
3: Ишь ты.
1: С чем я ее очень рад.
3: Но ты позвонил ей, чтобы она слушала? Или она слушает по определению?
1: Само собой, по определению, конечно. У вас есть, коллеги, сейчас возможность поздравить, кстати, тоже?
2: У меня вообще вся семья учителя.
1: Вся семья учителя.
2: Но в данный момент могу передать привет своей сестре. Тоже,
3: да, а я своей дочери.
1: Она же у тебя тоже училка. Педагог.
3: И теща учил.
1: Вот видите, а не хотите учителям, которые сейчас учат ваших детей, допустим, нет, передать приветы? Наверняка же есть любимые тоже какие-нибудь.
2: Итак, я достаю список и начинаю с Оксаны Валентиновны. Но главный привет, конечно же, Клементию Витальевичу. У нас Клементий Витальевич молодой химик.
1: Клементий Витальевич?
2: Я возглавляю его фан-клуб.
1: Вау.
2: Это невероятно. Это человек-артист. Это человек, если такие учителя сейчас бы их было больше, я уверяю вас, в школе была бы ситуация поинтереснее.
3: Иная.
2: Да.
1: Ну вот есть же в отечестве, согласись, да, на кого смотреть, на кого равняться и кем восхищаться.
3: А я сразу Василию Викторовичу, директору, вот там поймет, кому раздать.
1: Тогда я Галине Исаевне Есуповой тоже пользуюсь случаем. Лучший директор. Друзья, добрый вечер еще раз всем. Мы продолжаем шоу «Мурзилки Лайв» до конца этого часа. Вот 21 прозвенит звонок. Будете все свободны.
0: «Мурзилки Лайв». Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
4: Реклама спонсора. Пошкали.

0: в эфире.
1: Так, сейчас открываем журнал, и у нас перекличка будет небольшая. Так, Воробьев на месте. Так. Дальше Заситкевичи. Оба два на месте. И, наконец, Пелагея. Фамилия какая у Пелагеи, кто помнит?
2: Пелагея, народная. Она как Захар.
1: Народная, без хорошо. Фамилии. Недаром мы перечисляем эти фамилии. Дело в том, что к нам обратились наши звездные друзья, которые тоже бы хотели сегодня поздравить своих учителей, вспомнить школу. Вот Алексею Воробьеву, пожалуйста, слово к доске, Лешенька.
3: Это Алексей Воробьев, вы слушаете Авторадио, и я сегодня вспомню о своей учительнице по литературе в музыкальном лицее при училище имени Драгомышского. Она привила мне любовь, собственно, к чтению. Это было невозможно, это казалось всем невозможным, но у нее каким-то образом получилось это сделать, показать мне красоту стиха, красоту литературы, заставить меня сначала читать Шекспира, а потом невозможно меня было оторвать от Шекспира.
1: Кстати, пользуясь случаем, анонсируем концерт. Алексей Воробьев скоро у нас в гостях будет.
4: Музыка вот. Продолжается.
1: Далее, Заситкевич. Вот интересно, как учителя реагировали, когда появляются два одинаковых человека в классе?
2: Ну, они не одинаковые.
1: Ну, хорошо, ладно. Давайте Заситкевичам предоставим слово.
5: У нас есть любимый учитель, и несмотря на то, что мы с братом учились в разных классах, брат чуть постарше, он у нас один. Это учитель музыки. Его зовут Ефим Ефимович. Мы ему большой привет передаем. Он был позитивный, он играл с нами, заряжал.
6: Это был наш любимый урок. Ефим Ефимович, большое спасибо.
1: В общем, это ребята из группы «Добро», ну и, наконец, Пелагея со своими воспоминаниями.
7: Я обожала совершенно своего учителя по алгебре и геометрии. Несмотря на то, что я совершенно ничего не понимаю в математике, он, спасибо ему огромное за то, что он поверил мне, и он пытался как-то меня подтянуть. И когда он меня вызывал к доске, он вызывал меня только подержать треугольник, а он что-то показывал в этот момент. Вот так, собственно. У меня абсолютно была натянутая тройка, потому что даже на тройку я информацию не знала.
4: Чистосердечное признание.
1: Да, могла бы, конечно, и Пелагея получить сейчас два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки, но мы призываем все-таки вас, уважаемые радиослушатели, поклянитесь к обсуждению, к поздравлениям. Был ли у вас в школе любимый учитель, за что вы можете сказать ему спасибо, ну и...
4: Как складываются отношения сейчас у современных детей с преподавателями в современной школе?
1: Пишите, дорогие друзья, +7 915 459 2020.
2: И обязательно надо добавить официальную страничку Авторадио ВК.
1: Пиковая дама. Шоу, спектакль Татьяны Навки. Два билета вам.

0: 25 лет в эфире.
1: И, друзья, внимание, у нас музыкальный сюрприз. Очень интересный гость в данный момент появился в студии. Хотя любители многочисленных фестивалей наверняка уже слышали и знают его имя. Итак, друзья, у нас в гостях Сева!
2: Привет!
3: Привет, добрый
1: Сергей,
3: вечер!
1: Привет!
4: Привет, как у вас круто, я впервые здесь. Здорово,
3: настолько... Добро пожаловать!
1: Да, и мы впервые с тобой видимся в этой студии вообще. Давай сразу объясним нашему слушателю, почему ты стал Севолодом, каким образом?
4: Я объясню. Я 4 года назад переехал в Москву из Приднестровья. Вот. И когда имя у меня не имя у меня обычное Сергей, а фамилия у меня Владимир.
1: Как так случилось? Владимир прям вот фамилия.
4: Прям вот так,
1: не Владимиров, да?
4: Не Владимиров.
2: А представляешь, в паспортном столе как тяжело. Так Владимир, Сергей, как?
1: Да.
4: Самое классное было это в школе, когда и Владимир к доске, и Вова к доске.
1: Ага.
3: А Сережа где?
4: И Володя, и да.
1: И ты вот. Решил сократить,
4: и, да? Когда в интернете вбиваешь, получается, Сергей Владимир, получается, выходило, там, Сергей Владимир артист, выходит, там, Сергей Лазарев, Сергей,
3: все-все-все.
2: Вот, в конце концов, Серега.
4: Да, и Серега тогда. И вот мы решили взять 2 буквы из имени и 4 буквы из фамилии, получается, Севлад.
1: А, Севлад, да, ударение, ага. Понятно.
3: Слушай, ну ты уже упомянул про Приднестровье, тебя же называют золотым голосом Приднестровья. Не думаю, что у многих артистов есть такое почетное звание. К чему тебя это обязывает, возможно?
4: Обязывает, наверное, еще больше готовиться к выступлениям. Просто пусть будет там, я не знаю. Для меня просто пример, когда я, когда в ковид, да, не было концертов, когда мы отдыхали больше, скажем так, я выступал и для одной бабушки, и для 2 женщин просто, потому что я не мог сидеть дома, нужно было что-то делать. И знаете, когда они объявляли там, встречайте Сергея Владимировича, золотой голос Приднестровья, я просто, мне не важно, сколько там людей будет. Я должен, это для меня просто...
1: Мало того, еще заслуженный артист
4: Приднестровья. Ну, я, да, уже получил, будучи здесь, уже в 23-м да, году.
2: Ну, скажи, пожалуйста, а ты вот песни свои сам сочиняешь?
4: Нет, я аранжировки делаю.
2: Делаешь аранжировки?
4: Да.
2: Какой стиль вообще для тебя наиболее благоприятен и наиболее любим в музыке?
4: Стиль у меня тоже не отличается, наверное, от всех артистов в России, насколько я уже понимаю, по концертам, по знакомствам с артистами. Но у меня музыка в балканском стиле, балканские аранжировки. Я все аранжировки, мы с коллективом, который у меня в Приднестровье, мы прописываем все инструменты вживую. То есть духовые, скрипки, аккордеон, все, что вот у меня в аранжировках, все живое, все в балканском, турецко-балканском, вот такой стиль. Это просто вот сегодня я спою песню, которую мы делали уже здесь в России с... русскими, скажем так, авторами, с аранжировщиками. Немножко отличается от моего всего репертуара, но так все остальное у меня веселое, позитивное, с трубами, с скрипками, с аккордеонами и так далее.
1: Ну, раз уж сказал про новую песню, давай ее представим. «На небе нет ангелов». Что это, кто это? Твоя аранжировка, мы понимаем?
4: Нет, аранжировка-то здесь мы сделали. У меня из всего репертуара, мы их 15 песен уже, 3 песни мы делали здесь, в Москве. Самая первая песня мы делали в студии Виктора Дробыша, «Только для тебя», моя самая, наверное, хитовая песня. Ну, когда спрашиваешь Алису, включи Севлад, «Только для тебя», вот она включает.
1: Понятно. Ну, а сейчас без колонок, сейчас вживую премьера песни «На небе нет ангелов». Севлад у нас в эфире. Поехали.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Дизаклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
6: О, Озонбанк. Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на ozon.ru/intech/products в разделе «Озонкарта. Клиентские правила».
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
8: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
7: 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Знаете, такой интересный факт. В России насчитывается более 500 педагогических династий, многие из которых ведут историю с 19 века и с начала 20-го. Представляете, 500 педагогических династий. И даже социологи посчитали, что совокупный стаж некоторых семейных династий превышает 1000 лет. Это все понятно, данные собирались к Дню учителей. Мы сегодня тоже собираем данные, но уже в лайв-чате от вас, и они такие простые, человеческие, понятные, но нам всегда приятно получать такую информацию. Был ли у вас в школе любимый учитель? За что вы можете сказать ему спасибо, ему или им? Навещали ли вы любимых учителей после окончания школы? Поддерживаете ли связь сейчас? Ну и как складываются отношения с преподавателями ваших детей, если дети есть и они ходят в школу? Много вопросов, ну и, соответственно, хочется представить некоторые сообщения, которые вызвали определенные симпатии.
1: Удивительное сообщение. Я хочу попросить прощения учителя физической культуры Зимовниковской средней общеобразовательной школы номер 6.
2: Зимовниковской, наверное.
1: Зимовниковской, да. У Натальи Викторовны. Я прошу прощения. Мне очень хочется попросить у вас прощения. Вспоминаю все, что было, и понимаю, что где-то я был неправ, где-то не подумал, а вам от этого было больно. Простите меня за это. Не жду, что вы сразу все забудете или ответите прямо сейчас. Просто пусть мои слова дойдут до вас и будут значить, что я правда сожалею. Желаю вам счастья, здоровья. Я вас люблю.
0: Здорово.
2: Что-то личное.
1: Сергей Д., поселок Зимовники, Ростовская область. Во! Ничего себе, такие откровения.
0: Варвара написала. Варвара, потом, которая, как я поняла, сейчас в данный момент сама является учителем. Я свою школу вспоминаю с теплотой. Может быть, потому что я отлично училась, была активисткой, и все связанное со школой было мне в радость. И некоторых учителей тоже с благодарностью вспоминаю, особенно учительницу математики. Были конфликты, нелюбовь некоторых педагогов, но после окончания школы мы всегда хорошо общались. Ни на кого не держу зла, и на встречах выпускников мы все эти конфликты вспоминаем со смехом. А за что благодарить учителей? За что говорить спасибо? За то, что воспитывали, учили и любили. Это как спросить, а за что благодарить родителей. Да мы, учителя, порой больше любви отдаем детям, чем их собственные родители. Вот такое тоже очень классное сообщение, очень понравилось.
2: Достаточно неожиданное сообщение от Анны Владимировны, которая пишет: «Школу не люблю. Стараюсь туда не ходить, даже не смотреть в сторону школы, а живу напротив». Да. «Была отличница, никто не сомневался, что результатом учебы станет медаль, но случилась одна ситуация. Директор школы хотела, чтобы мой папа был руководителем родительского комитета. Папенька мой отказался, сославшись на сильную занятость на работе, ну а потом выяснилось, что директриса сделала ход конем и оставила меня без медали». Ну, как бы в отместку, что отец отказался.
3: Боже, так можно было?
2: Ну, очевидно, в советские времена такое практиковалось.
0: Да
2: в
0: любом случае, прям практиковалось.
2: Ну, хорошо, такое могло быть. Мы понимаем это прекрасно, что действительно это так.
3: Может быть.
2: Но самое главное, что результат таков, что Анна Владимировна все-таки в институт поступила, правда, не с первого раза, училась сама, но тем не менее. Спасибо, что учителя не мешали в моем самообразовании, но в любом случае я благодарна учителям физики Галине Георгиевне и химии Светлане Александровне.
0: Замечательно. Друзья, ну и мы говорили, обещали сегодня, просто не хватает уже времени еще.
1: Два билета на шоу.
0: Да, за самое яркое сообщение. Много прекрасных сообщений, но, наверное, вот действительно самым ярким оказалось сообщение.
1: Ну,
0: вот,
1: забавным,
0: Дэна, скажем так. Да, про то, как он любил географию, сидел на первой партии, Ольга Николаевна, учительница подойдет, такая руку на голову положит и массирует, рассказывая о нашей планете. Это было так забавно, мы даже боролись, кто сядет на это место. Ну, правда, очень забавное сообщение, абсолютно неожиданное. Мы вручаем именно автору этого сообщения 2 билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама», который пройдет на Навка-арене.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: А что, Париж, пожалуйста, он на карте показал, в конце концов. Да и в наше время Париж показывали, что ли? Москву показывали обычно. Можешь, хочешь, Москву покажу?
1: Да, давай. И за уши тебя поднимают.
0: Раз за уши поднимают.
2: Ну и еще бы.
0: Увидел? Все, свободен.
1: Да, сегодня мы говорили про учителей. Тем временем, опять-таки, по-моему, сегодня или вчера появилось на лентах предложение. В Госдуме предложили дать педагогам дополнительный выходной в честь Дня Учителя. Вы знаете, понимая, что подобного рода заявления звучат часто от разного рода депутатов, которые не просят провоцировать обсуждение, привлечь к себе внимание.
2: Ну и получается вот, у них.
0: Снискать... А что, день самоуправления сделать, прости, пожалуйста,
1: день самоуправления есть. Он есть, вот. И он тоже проходит как раз вот в те дни, когда празднуется.
0: Ну, одного дежурного учителя оставить, а дальше?
1: Да, одного.
0: Мама,
1: так,
0: анархия!
1: Да, представь, вот у вас в школе один учитель остался. Ты когда последний раз заходил в школу вот так вот, чтобы там один учитель дежурил?
0: Да, чревато.
2: Какое счастье было для учеников.
1: Так вот, лично я всегда за те инициативы, которые за учителей, чтобы им лучше жилось, чтобы им больше платили, чтобы больше было учителей мужчин, в конце концов, что тоже очень немаловажно.
0: Да. Особенно Клементьев.
1: Витальевичей. Римских. Да. Чтобы наконец-то свершилось то, о чем говорят на самом высоком уровне, но все равно это остается проблема, а именно...
0: Зарплата?
1: Про зарплату я уже сказала. Вот. Чтобы с учителей сняли лишнюю рутинную административную нагрузку и таким образом дать им возможность больше общаться с учениками и переживать за то, именно какая личность получается из учеников и какие общие базовые данные, знания, полученные в школе, останутся у них на всю жизнь и помогут в этой самой жизни. То есть вот за такие инициативы мы завсегда за.
2: И подпишемся.
1: И подпишемся абсолютно точно.
0: А потом можно же вместо букетов что-нибудь другое дарить. Вот. Ну, просто узнайте, что любит ваш учитель, в конце концов.
1: Ну, с другой стороны, сколько раз проводили эти опросы, исследования, все равно учителя, они сочетают это, считают тоже это символом своей профессии.
0: Не знаю. После того, как мы узнали, что любит наша учительница по музыке в музыкальной школе, проблема с цветами была решена раз и навсегда.
2: Проблема с подарками.
0: С подарками,
2: а не с цветами.
0: Да, и с цветами в том числе. Так что, друзья, спасибо вам огромное за сегодняшний отклик. Спасибо за то, что были с нами в этот замечательный вечер. Надеюсь, что до завтра в 6 часов прозвенит звонок. И, как всегда, в классе будут
2: Будет Брагин, проверка.
0: Гордеева, Захар, ну, конечно же, вы, наши уважаемые радиослушатели. Пока, до завтра.
1: Счастливо.
3: 25 лет на Авторадио. Реклама. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти всегда кстати.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламид.
8: Психолог, который привык решать все разговорами.
9: Ко мне можно с тревожностью.
8: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
10: Я псих, ты врач, работаем.
8: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
11: Основано на реальных событиях.
12: Это будет автомобиль для русских дорог.
11: Иван Янковский, Паулина Андреева.
13: Ничего не говорите, можете испортить.
11: «Битва моторов» в кино с 8 октября.
14: 12+.
15: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
16: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» – моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
17: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте belg.ru.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В
3: 7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России могут отменить льготную ставку НДС на деликатесы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Льготную ставку НДС на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров предложили отменить. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас налог на эти товары составляет 10% вместо 22%. Отмена льготы принесет федеральному бюджету около 6 миллиардов рублей. На эти деньги, по оценке Матвиенко, можно построить две новые школы или детскую больницу. Спикер считает, что любители лобстеров повышение ставки практически не заметят. При этом продажи морепродуктов за первое полугодие выросли в натуральном выражении на 21%. Для сравнения, весь рынок морепродуктов питания вырос всего на 2%.
3: Про Белоруссию.
2: Александр Лукашенко поддержал планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском. Об этом пишет РИА Новости. По словам президента Белоруссии, такой маршрут будет востребован у жителей страны, которые в последние годы стали чаще ездить в Россию. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что время в пути между двумя столицами по ВСМ может составить около 3 часов. Поезда на линии смогут развивать скорость до 400 км в час.
3: Про знаменитостей.
2: Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что готов снова вызвать Криштиану Роналду в национальную команду. Как пишет ТАСС, решение теперь зависит от самого футболиста. В конце сентября 41-летний Роналду досрочно покинул расположение сборной после разногласий с тренером. Форвард остался в запасе в матче с Норвегией и не вышел на поле. Тренер отметил, что произошедшее между ним и футболистом является недоразумением, которое можно легко разрешить. Насколько высока вероятность возвращения Роналду, Авторадио рассказал спортивный обозреватель Егор Белов.
4: История Криштиану Роналду в сборной Португалии еще не окончена. Обязательно Роналду вернется в национальную команду. Произойдет это, возможно, для того, чтобы он поучаствовал в прощальном матче за сборную. Может быть, и даже скорее всего, как я думаю, он еще много игр за сборную проведет. Сразу после чемпионата мира Роналду говорил, что у него в футболе по сути осталось две задачи. Первая — забить 1000 гол в карьере. Желательно, чтобы этой высоты он достиг именно в матче за сборную. И вторая задача — вновь выиграть Лигу наций со сборной Португалии. То есть мы видим, что именно успешные выступления за сборную являются приоритетом для португальца. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш уже заявил, что конфликт с Роналду очень легко уладить.

Ну, хочется вам пожелать, друзья, чтобы у вас тоже все было как в кино, но только, естественно, не в страшном, а в прекрасном каком-то замечательном, не знаю, жанр вы уже выбираете сами, будь то мелодрама или, может быть, комедия, но чтобы эмоции вы испытывали исключительно позитивные. Всем привет! Ну что, движемся дальше вместе с первым автомобильным радио страны. У микрофона Олег Пивунов. Друзья, если вы в этот час все еще находитесь в пути, то счастливой вам, конечно же, дороги. И, как всегда, по традиции, желаю, чтобы этот путь завершился именно там, где вы хотите. И чтобы вас там ждали прекрасные люди, опять-таки. Ну и то, что вы сами ожидаете от этого. Может быть, это теплый диван, знаете ли, включенный телевизор или горячая ванная. В общем, пусть все будет прекрасно. Это Авторадио «Страна». Привет! Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-46780761, город Москва.
3: Авторадио и кинокомпания «Централ Партнершип» представляют.
4: Не строим новый автомобиль, участвуем в ралли.
5: Монако? Такое вообще дело, кто?
4: Выходит, будем первыми.
3: Основано на реальных событиях.
6: Что ты творишь, Андрей?
7: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
3: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
11: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Подведенные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

Ну что ж, друзья, мы с вами сценарии своих жизней пишем все-таки сами, ну, процентов на 90, это мое мнение, а на 10, наверное, обстоятельства, знаете, еще могут влиять, но, тем не менее, ссылаться на них часто не стоит. А кто нас учит, кстати, писать сценарий собственной жизни? Да с самого детства прекрасные люди, у которых сегодня праздник. Да-да-да-да, День Учителя. И неустанно мы их поздравляем в течение всего этого дня. Большое спасибо всем тем, кто нас чему-то в жизни научил. Зовут меня Олег Пивунов, это первый автомобильное радио страны, и движемся только вперед.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 22.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет 35 тысяч рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что задача, поставленная Владимиром Путиным, будет выполнена. Министр выступил в Совете Федерации на слушаниях по проекту бюджета на ближайшие 3 года. Уже в 2027-м МРОТ вырастет до 28 935 рублей. По словам Силуанова, это ускорит рост доходов работников с небольшими зарплатами. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится почти на 7%, до 20 227 рублей. От его величины зависят размеры пособий и социальных выплат.
3: Про субсидии.
2: На бесплатное горячее питание учеников начальных классов в 2027 году планируют выделить около 80 миллиардов рублей. Такая сумма указана в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшие 3 года, который правительство внесло в Госдуму. Средства предназначены для государственных и муниципальных школ. Среди бюджетных приоритетов также выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, а также помощь участникам СВО и их родственникам.
3: Про интернет.
2: Минцифры вновь обсуждает с операторами связи возможность ввести плату за большой объем международного интернет-трафика, пишет Коммерсант. Инициатива касается пользователей сетей 5G, которые расходуют больше 50 гигабайт такого трафика в месяц. По словам источников издания, главная цель – сократить использование VPN-сервисов. Эксперты считают, что реализовать предложение пока сложно. Сначала операторам нужно научиться отдельно определять и учитывать международный трафик каждого пользователя.
3: Про энергетику.
2: Все регионы России предложили обязать создать центры энергосбережения. Такой законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов, пишет «Парламентская газета». Сейчас такие учреждения работают в 51 субъекте, но единых правил для них нет. По проекту центры будут координировать и контролировать выполнение требований по энергосбережению в государственных и муниципалитетах. Также им поручат отслеживать показатели энергоэффективности, проверять данные и обеспечивать информационную поддержку мероприятий в этой сфере.
3: Про предупреждение.
2: ФНС опровергла сообщение о массовых ошибках при начислении транспортного налога владельцам электромобилей. Как пишет РБК со ссылкой на ведомство, льготы за 2025 год зависят от регионального законодательства. В отдельных субъектах освобождение от налога предусмотрено только для машин определенной мощности. Электромобили дороже 10 миллионов рублей также могут не попадать по льготу. Для гибридов могут действовать отдельные условия. Если владелец считает, что положенную ему льготу не применили, он может обратиться в налоговую за перерасчетом.
3: Про премии.
2: Карл Дессерот, Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине этого года. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Нобелевский комитет, ученых наградили за открытие в области оптогенетики и светоуправляемых ионных каналов. Размер премии – 12 миллионов шведских крон или примерно 1 200 000 долларов. Нобелевская неделя продолжается. Во вторник объявят лауреатов по физике, в среду – по химии. Позже назовут обладателей премии по литературе и экономике. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 93 копейки, курс евро 95 рублей 34 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

ж, друзья, и подпевать не возбраняется. «Пой со мной» — это хороший слоган. Ну что ж, друзья, все, что звучит в нашем прямом эфире, конечно, можно петь, можно пропевать с открытым сердцем. И делать это, кстати, даже большими компаниями, мне кажется. Но помните, что кто-то обещал однажды каждому человеку 5 секунд или 15 секунд славы на весь мир. Ну когда это время уже придет? Я абсолютно просто убежден, что каждый из вас — это настоящая звезда. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что ж, светите ярче и делаем громче приемники.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: гиганта от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов.
4: Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
6: Битва моторов. В кино с 8 октября.
7: 12+.
8: Айза. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Абсолютно убежден, друзья, что в каждом человеке есть такое прекрасное качество, ну, не знаю, или дело, может быть, в котором он, ну, просто профи, знаете, настоящий терминатор. Есть абсолютно в каждом, 100%. Если вы еще в себе просто этого не нашли, ищите и не бойтесь, обязательно найдете. Ну, а в этом помогают, кстати, хорошие, прекрасные люди, которые оказываются рядом и видят вас настоящим. Всем прекрасного настроения, это Авторадио, лучи добра и приветы. Привет.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении.
5: Действует до конца сентября.

Реклама. Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

позволю себе, друзья, несколько секунд пофилософствовать. Уверен, что все совпадения не случайны. Если с вами происходит что-то хорошее, говорю вам прямо, вы этого заслужили. И пусть этого хорошего будет как можно больше. Ну а прекрасная музыка, звучащая на авторадио, круглосуточно, так что наслаждайтесь ей в любое время дня и ночи. Зовут меня Олег Пивунов. Надеюсь, что в эту минуту вы уже совершенно свободны от всех важных дел и готовы посвятить секунды и минуты отдыха только себе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.

53 55 88. Окружное шоссе 53. Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51 77 77.

прощаешься дома.

0: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: здоровья, дорогие мои. Хочется пожелать, чтобы в вашей жизни на пути встречались люди, которые могли бы порадоваться вашим достижениям, ну а в случае, когда вам немного грустно или что-то не получается, обязательно подставляли плечо и протягивали руку помощи. И пусть так будет всегда. Зовут меня Олег Пивунов, это первое автомобильное радио страны. Самые жаркие и любимые вами песни здесь в прямом эфире Авторадио. Делаем чуть громче и наслаждаемся этой музыкой.
1: Звезды в лужах, делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

волнам знакомой музыки и совершенно новых мелодий, которые доходят до нашего слуха вместе с Авторадио. Продолжаем движение только вперед. И на старте этого часа приветствую всех и каждого. Олег Пивунов у микрофона. Надеюсь, настроение у вас великолепное. Но если немного не дотягивает, то делайте приемники громче. Уверен, буквально через несколько мгновений оно таковым станет. Еще раз всем привет.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: вернуться.
1: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Заявить о себе своим соседям можно и таким образом. Действительно, делайте приемники максимально громко, и если не весь район, то его часть обязательно о вас узнают. Но вот будут ли они вам благодарны, зависит, наверное, от того времени суток, когда вы собрались сделать погромче. В общем, делаем громкость комфортной и наслаждаемся музыкой, которая звучит на Авторадио. Она вся целиком для вас. Каждая нота и каждая мелодия. Ну а технических средств для того, чтобы слушать прямой эфир, огромное количество. Конечно, FM-волна плюс интернет-вещание. И там же видеотрансляция. Можно скачать мобильное приложение на свой телефон или просто сказать умной колонке «Включи Авторадио». Все довольно просто. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Говорят, что если найти дело себе по душе, то работать не придется ни одного дня. Вот это про ведущих. Ну, точно про ведущих авторадио, друзья. Мы свою работу любим, и очень нам нравится приветствовать вас в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие мои. Хочется вам пожелать тоже прекрасного настроения, отличного расположения духа. Прямой эфир продолжается 24/7 для вас. Самые зажигательные ритмы. Олег Пивунов у микрофона. Всем, кто этот час открывает вместе с нами. Еще раз лучи добра и большой привет.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.